0: Устройства и механизмы народов мира. Часть 605. Специальный выпуск по материалам звукового журнала «Кругозор». 1979 год.
1: Наименование устройства. Прибор столовый. Ложка деревянная. Хохламская роспись, артикул 227С. Рассказывает один из юзеров прибора.
2: Это было под Новый год в Житомирской области. И, конечно, когда вот я получил эту ложку, я был тронут до слез, почувствовал тепло женских рук, свои края. Эта ложка неповторимая, я бы сказал. Преимущество тут кругом налицо. Да даже и сама конфигурация, и сама форма удобна для того, чтобы ей пользоваться. Это теплая ложка. И на морозе она не прилипает. Попробуй сразу вот губам поднести эту металлическую ложку. Так останутся эти губы на ей. Деревянная нет. И в котелке не загремит. И она и не тянет, и положишь в карман. Не то, что металлическая ложка. Но самое главное – тепло Родины, кусок Родины, и себя чувствуешь как дома.

музыкальный трек, который сейчас будет в эфире радио «Чип и Льдук», особенно хорошо прозвучал бы в пустом трубопроводе диаметром более 2 метров и длиной не менее 450 километров. Хочется пожелать музыкантам найти такую возможность как можно скорее.

0: А сейчас время для вашей любимой программы «По нашим заявкам».
1: Как всегда в это время популярные диджеи Андрей и Кирилл уже звонят вам по телефону, чтобы вы поставили им их любимые песни.
2: У нас все хаты записаны.
3: Так, попробуем дозвониться.
4: Приятельница.
3: Анастасия. Да. Приятели того. Алло. Анастасия?
4: Хорошо.
3: Так, вот и поговорили.
4: Приняли. Вот ты знаешь, это один из самых интересных звонков был. Понимаешь?
3: Анастасия бросила трубку. Вот раньше было выражение «и бросила трубку». Да. Вот сейчас это уходит из лексикона. Вот человек, у него айфон,
4: и
3: она бросила трубку. Как только... И 35 тысяч рублей
4: только
3: полетели.
4: Это есть только финский конкурс на метание Nokia. Там же у них есть чемпионат мира по метанию Nokia. Но сейчас действительно Nokia...
3: Повесить трубку еще было выражение. Повесить. Подходишь к дереву, такое липа, украшенная разными трубку, повешенными трубками на веревочках. Так, а мы позвоним Олегу И из Златоуста, Челябинская область.
5: Я слушаю.
3: Здравствуйте. А скажите, а почему вы Олег И?
5: Ничего не понятно.
3: Вот и нам непонятно. Да. А звонит вам непонятное радио такое, с непонятным названием Чиппельдук. Вам знакомо такое радио?
5: А, Чиппельдук, да.
3: Наконец-то. Вот, отлично. Сразу изменились какие-то обертона в голосе, вот что радует. Вот, радио Ч звонит Олегу И. А вы чем занимаетесь в Златоусте сейчас?
5: Конкретно работаю или что сейчас делаю?
3: Вот сейчас, через секунду, что делаете?
5: Сейчас смотрю кино «Хейвен».
3: Да.
5: Это канадский фильм, сериал «Гавань» называется.
4: Какая серия?
5: Какая студия?
3: Какая серия?
5: А, серия.
3: Да.
5: Ну, серия, это уже второй сезон.
3: А вы смотрите по телевизору или онлайн как-то, что?
5: Нет, я просто скачал.
3: Скачали. Давайте так, подносите трубку, нажимайте play, подносите трубку и описывайте, что происходит в это время на экране. Мы должны слышать звук сериала и видеть с помощью вашего объяснения, как бы вот видеть через звук, что там происходит. Поехали.
5: Что происходит?
3: Да, давайте смотрим минуту сериала «Хейвен», «Гавань».
4: Второй сезон.
5: Хорошо,
4: слышно.
5: Да. Один из героев принес вино одному негодяю, который обладает определенными способностями потусторонними, чтобы украсть у него фотографию. Если фотографию перегнуть, человек умрет. Вот такие вот вещи.
3: Так, слушаем еще немножко трек, саундтрек фильма слушаем.
5: Знаете? Да, к сожалению, не знаю. Для нас обоих будет лучше, если они меня здесь не увидят. Ну ладно. А с ним все это в них, в холодильный шкаф. Ну ладно. Приехала полиция и ФБР.
4: Пожалуй, надо первый сезон посмотреть будет.
3: Так, это мы просто какую-то делаем рекламу сериалу, да?
5: Да, по-видимому, рекламу сделали.
3: Просто как живые все герои. Просто
4: а вы первый сезон отсмотрели?
5: Ну, фильм прекрасный.
3: Ну, вы сразу со второго сезона смотреть начали? Или первый тоже смотрели?
5: Почему? С первого.
4: А вот этот сериал под названием «Чиппельдук», у нас уж 5 сезонов прошло. Как вы оцениваете?
5: Ну, вы знаете, я скажу честно. Последние вот месяца 2 я не слушал плотно «Чиппельдук», но буквально неделю назад включал трансляцию на компьютере. Вот. Ну, как-то что-то меня отвлекает, у меня просто тут ремонт, поэтому я не могу сразу все вот...
4: Понятно. Правильно. То есть либо сезон второй вот этого сериала, либо «Чиппельдук» 5-й сезон.
3: Я вам советую отключать звук сериала, включать «Чиппельдук» саундтрек и смотреть только изображение, там же все понятно. Вот так вы убьете 2 зайца. Может, даже 4.
5: Правильно. Значит, отключить звук сериала, слушать «Чиппельдук».
3: Ладно. Хорошо, Илья. В общем, по нашим заявкам просто специальное такое аудио-видео включение. Замечательно. Вот. Мы вам еще будем звонить тогда.
5: Хорошо, спасибо.
3: Что-нибудь еще посмотрим с вами. Да.
4: Да. Угу. Давайте спасибо, такую действительно будете вести такую киностраничку.
3: Киностраничка наша, да.
5: Хорошо.
3: Все, до встреч. Да. Это был Олег И из Златоуста, Челябинская область, на радио «Чиппельдук».
4: Спасибо.
5: Спасибо.

0: Уважаемые радиослушатели, для улучшения усвояемости передаваемой информации на радио Чипльдук ведется систематическая разработка экспериментальных и нетрадиционных форм подачи новостей. Предлагаем вам специальный выпуск новостей в особом диалогово-развлекательном формате, рассчитанном на двух дикторов.
1: Quick News на радио Чипльдук.
2: Ученые записали голос суматранской пестроклёвой кукушки.
3: Клёвый?
2: Клёвый. Запись должна помочь специалистам собрать больше информации о местах обитания этого редкого вида птиц.
3: Редкого?
2: Очень редкого. Ученым удалось первый раз.
3: Первый?
2: Первый. Записать на воле голос очень редкой суматранской пестроклёвой кукушки.
3: Первый раз?
2: Первый раз.
3: На воле?
2: На воле.
3: Сообщает,
2: удалось? Удалось. Сообщает News...
3: Кто это?
2: Scientist.
3: New scientist. Новый ученый.
2: Yes, да. В этом году птицы этого вида удалось заметить. Лишь в третий раз.
3: А во второй их не замечали?
2: Нет, не замечали. Суматранские пестроклевые кукушки достаточно большие птицы, длиной около 50 сантиметров. Оперение их имеет черно-зеленый оттенок.
3: Красиво.
2: Пока этих животных находили только на индонезийском острове Суматра.
3: Сам был там?
2: Не пустили. Как? Согласно данным организации BirdLife International. В период между 1961 и 1997 годами...
3: А ты, кстати, что делал тогда в этот период?
2: Я сидел. Птицу видели всего один раз. Так. В 2006 году ее удалось заснять в лесу.
3: В каком?
2: Не помню. Автоматической камерой с датчиком движения.
3: Интересная передачка была бы.
2: Ну. Новости культуры.
3: Науки.
2: Науки. Крупные японские бренды, такие как
3: Pioneer,
2: Pioneer и Hitachi.
3: Знаешь такие сам?
2: Нет. Имеющие уверенные позиции на рынке плазмы.
3: А у тебя Pioneer или Hitachi?
2: Hitachi. Постепенно теряют к нему интерес.
3: Что это они так?
2: Я не знаю. Утверждает тайванский индустриальный рупор.
3: Рупор?
2: Да.
3: Мегафон, что ли, такой?
2: Наверное. Dick Times.
3: Да.
2: Представители ассоциации звукозаписывающей индустрии Америки
3: RIAA,
2: в котором глава Apple призывает крупные звукозаписывающие фирмы отказаться от технологии DRM.
3: Зря.
2: Ну, и при распространении музыки.
3: Какой музыки? Напой.
2: Лё-лё-лё-лё-лё-лё-лё-лё. Понял?
3: Так.
2: Сенатором Нью-Йорка Карлом Крюгером.
3: А у них новый, что ли, теперь?
2: Говорят, да.
3: Типа мэра?
2: Ну, типа того. Было сделано заявление о том, что в ближайшем будущем власти города...
3: Это типа мэрии?
2: Ну, типа того. Собираются запретить использование цифровых плееров и рот.
3: Айпод?
2: Айпод.
3: У тебя есть айпод?
2: Нет. И других гаджетов. Гаджетов?
3: Что такое?
2: Гаджетов. А что это такое?
3: Гаджеты.
2: Гаджеты. А, гаджеты. Во время пересечения...
3: Ну и гаджеты.
2: Это да. Во время пересечения проезжей части улицы.
3: И кто это будет пересекать с гаджетом улицу?
2: Черт его знает. Южнокорейская компания Samsung Electronics согласилась выплатить штраф в размере 90 миллионов. С целью урегулирования судебного разбирательства, инициированное 41-м американским штатом.
3: А какой такой штат 41-й?
2: Не знаю.
3: Так.
2: Да.
3: Все?
2: Все.
3: До свидания.
2: До свидания.
1: Quick News на радио Чипльдук.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве 4 часа 4 минуты.

Мелодия, которая только что прозвучала, не имеет ничего общего с тем, что первоначально планировалось. Мы приносим свои извинения. Виновные уже понесли административные наказания. И сейчас на наших волнах, наконец, долгожданная музыка для парного катания на офисных стульях.

Радио Чипльдук. Через старый добрый Wi-Fi.

0: как советуют риэлторы, вкладывать деньги лучше всего в самого себя. Поскольку
1: со временем вы гарантированно превратитесь в недвижимость.
0: А затем в невидимость и неслышимость.
1: Задумайся.

0: tipul duc.
1: Чипильдук.
2: Радио Чипильдук. Маленькое, большое радио.
1: Чипильдук.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.
1: Бам, бам, бам, бам, бам, бам.
0: В Москве ровно 5:05.
2: Чипальдук. Радио Unlimited с неограниченной безответственностью.

0: Руки прочь от работы!
1: Радио Чипальдук. Великая воспитательно-педагогическая революция. Переворот на 360 градусов.

Поклонникам старшего из братьев Коэнов посвящен следующий трек. А, кстати, предыдущая композиция прозвучала для любителей творчества среднего из братьев Гримм.

A one, a two, three.

0: Как-то раз в эфире.
1: Мы вам звонили.
2: У нас все ходы записаны.
3: Алло?
4: Алло, нам бы Славика услышать.
3: Славик, это я.
4: Славик, очень приятно. У нас тут коллективная какая-то вот запись. Некто Лежик написал, что говорит, мы в очки без кавычек, в очках и без очок. Ваня, Славик, Лежик, мы запутались уже между вас в трех.
5: В Польскую Народную Республику.
4: Да, так что Лежик признавайтесь, важит. Кто писал и что вы хотите от нас?
3: А, в общем, это самое. Во-первых, я это не писал, а во-вторых, а вы кто? Ну, чтобы...
4: Вот это самое интересное.
5: А кто Лежик?
4: Мы в обмен секреты только. Секрет на секрет меняем. Мы вообще-то радио Чипльдук.
3: А, ну да, я слышал такое дело, ага.
4: Так, слышал такое дело или слышал такое радио?
3: Да, я даже слышал такое радио, и без сомнения вам вот скажу, что вот этот Ваня очень меня им как бы, ну, как это сказать, чтобы...
5: Достал!
3: Достал, да! Ваня меня достал радиом Чипльдук, да.
4: Чипльдуком достал. Ну, а вы в Москве, да?
3: Нет, я в городе Невинномысске Ставропольского края. Складываем газетку в курсе бесплатную. Вот.
4: А газетку как складываете? Чтобы самокрутку сделать из нее с махорочкой или что?
5: Или почту разносите.
4: Или пилоточку на голову.
3: Ну, типа, да, это почту разносим. Но это все, конечно, ну, как бы так это.
4: Ну, земля кормит, как там? Уже что-то плодоносит, земля... цветет?
3: Газеты кормят, вот, газеты скорее. Кормят. А земля, наверное, кормит кого-то другого.
4: Ну, вот. Вы газеты там тщательнее пережевываете.
3: Но мы пережевывать их не будем. Мы будем их разжевывать. Очень такая газета для объявлений. Ну, в смысле, бесплатные объявления. Это полезное такое дело.
5: Ну, прочитайте нам напоследок парочку.
3: Парочку объявлений.
5: Да, в Невинномысске как вот это все происходит?
3: Ой, ну, парочку объявлений сейчас я вам прочитаю. Ну, вот, прибор определенный крашеный кузова авто. Вот, отдам в добрые руки котенка, мальчик цветной дымчатый. 2 месяца и телефон там.
4: Здорово.
3: Кожи, нет. Козлята, хутор Калиновский.
4: Козлята вот. Даже предлагаются, видишь? В хорошие руки, да. Тоже, наверное.
3: Да, ну и Opel Astra хэтчбэк.
4: Так.
3: В общем.
5: А вы бы что предпочли, козленочка, котеночка или Opel Astra?
3: Я бы предпочел свободу.
4: Прекрасно. А хорошая у нас рекламная пауза получилась за Чипльдуки. Свобода. Приобретайте свободу. Телефоны указываются.
3: Да, своими и только своими силами. Спасибо вам.
4: Ну что, спасибо, да. Солнышко.
3: Здоровья всем и здравомыслия.
4: Спасибо вам тоже. Не спорим. Будем вашим советом пользоваться. Всем того же желаем. И вам хорошего дня. И слушайте Чипльдук.
3: Спасибо.
5: Счастливо.
4: Удачи, пока.

Чип-льдук. А смысл?

Чем больше нравится зрителю главный злодей, тем больше успех фильма. Альфред Хичкок.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени.

0: В Москве ровно 6 часов 6 минут.
1: Радио Чиппельдок.

Радио Чип и Льдук. Было хорошо, а будет еще лучше.

0: Мысль дня.
1: Занятие собственным здоровьем продлевает нашу жизнь ровно настолько, сколько ее на это уходит.

закончился час музыки для любителей ноты до. Наш эфир продолжит композиция для коллективного тушения горящей уличной урны шипучими напитками.

здравствует Чипальдук, первый в мире безбашенный танк на мирном фронте интернет-радио. Ура!

0: Новости прошлых лет. Всегда приятно вспомнить.
1: В эфиром выпусков новостями днях.
2: С вами быть радио Чипльдук. А сейчас будет для выпуска новостью. С вами была познакомить с Киром Каневскому.
3: Еще одним инициатива парламенту – штрафоваться граждан, шумящие в ночное время. Если законопроектом будут принять, то полуношники придется приглушать звуков телевизором и магнитофонах с 10 часах до 6 и воздерживаться от ночное музицированию. Депутатах все-таки принят законом, запрещающим употребление словом «доллару», «евром» и названиях другой валютам, наценникам в рекламой и публичного выступления. Однако они кардинально изменившись. При необходимости ценах можно уточнились в иностранную валюту, а на депутаты и сенаторам прямую запрету и вовсе не распространившиеся.
2: Твоя прослушала от Киром Каневскому. Это была с выпуском «Последняя сводка» и новостях. И снова звучало немножко на музыкой об радио Чипльдук. Are we having an earthquake? That was enjoyable. God bless you.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 7 часов 7 минут.
1: Радио Чапльдук. Самое позитивное радио.

0: униформистом цирка в красивых малиновых ливреях с золотыми эполетами посвящалась музыкальная фантазия, которую мы с вами только что с удовольствием прослушали.
1: Наш эфир продолжит песня, призывающая к отмене левостороннего движения на Ямайке, в Намибии и в Лиссабонском метрополитене.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве ровно 8 часов 8 минут.
1: Радио Чипльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

0: А сейчас время для вашей любимой программы «По нашим заявкам».
1: Как всегда в это время популярные диджеи Андрей и Кирилл уже звонят вам по телефону, чтобы вы поставили им их любимые песни.
2: У нас все хаты записаны.
3: Так, вот мне очень нравится вот это. Некто ФЛГККЩРШТ пишет: «Чипыльдук, скорей звони корейцу». Вот сейчас непонятно будет, это кореец или фулгашкалбрт, который по-корейски что-то значит. Неплохо бы уточнить географию. Сейчас попадешь куда-нибудь в Сеул.
4: Да, алло.
3: Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а какое вы имеете отношение к Корее?
4: Ну, исключительно национальное и любовное.
5: Вы находитесь в Москве?
4: Нет, я нахожусь в Петербурге, даже прямо сейчас.
3: То есть вы кореец по происхождению?
4: Ну, да.
3: Здорово, как. А вот почему написано ваш вот ник ФЛГКЩПРШТ? Это как-то с корейского транскрипция вашего имени?
4: Нет, это мои друзья сказали, видимо, на одной великолепной радиостанции «Чипыльдук», что мне нужно звонить.
5: А что же вы не звоните?
4: Ну, забыл, запыхался.
5: А почему запыхались? Бежали, были на тренировке.
4: Бегу от проблем.
5: Какие, рассказываем, и как достичь вот этой грани?
3: Беспроблемности и, наоборот, занятости.
4: Не, надо просто быстро бегать и всю жизнь находиться в движении.
5: Какие у вас преимущественные дистанции вы предпочитаете? Короткие, 100, 200 или все-таки уже...
4: Ну, я люблю бежать не по расстоянию, а по времени. То есть так, 20-30 лет – это нормально.
5: Ага. Хорошо. Угу. Ну, то есть, как Форрест Гамп. Помнишь, он все время бежал, да?
3: Угу.
5: И как бы это стало...
4: Да, это я его научил.
5: Ну... Вот это тот VIP-клиент, о которых мы
3: говорили
5: как раз.
3: Да, мы как раз поясняем, что у нас исключительно эксклюзивный. Вот каждый слушатель, он настолько неповторим.
5: Мы просто сейчас переходим на такое некое VIP-вещание, когда... Количество слушателей будет исчисляться...
3: Неуклонно сокращаем количество, лишних вычеркиваем, зато качество прослушивания каждым юзером повышаем. И в идеале должен остаться один слушатель, который только лежит и слушает радио «Чипыльдук». Или можно ни одного слушателя, но при этом радио «Чипыльдук» лучшее в мире. Но мы очень рады вас слышать. Скажите, ну а вы как вот на историческую родину ездите или как-то...
4: Нет, я пока только молюсь на нее по воскресеньям после обеда.
3: А, серьезно?
4: Ну, это старая добрая корейская традиция. Молиться на Корею в воскресенье, но обязательно после обеда.
5: То есть, когда вам не звонить, вот в воскресенье во сколько вас можно нечаянно оторвать?
4: Ну, после обеда обедаю где-то часа в два. Может быть, на часик позже.
3: Так.
5: А можем что-то попросить вас по-корейски спеть нам, если есть такая, конечно, возможность?
3: Акапельно.
4: Ну, дело в том, что я, к сожалению, языка не знаю, но будучи в школе, мне подарили русско-корейский разговорник, и весь наш класс выучил самые светлые слова, которые должен знать любой кореец, находящийся в России. И мы на это дело написали маленькую песню.
3: Давайте.
4: Звучит она приблизительно так.
3: Угу.
4: Но это повторяет. Перевод это означает «водка, пиво и вино» — это очень хорошо.
3: Ну, как всегда, по-корейски очень мудро.
5: Ну что же, мы так и, в принципе, планировали.
3: Ладно, значит, тогда ваше имя оставляем мы как-то в известности. Нет, вот, или ФЛГКШРШТ.
4: Ну, это, мне кажется, не билиберду какой-то. Написали, да, мне Александр.
3: Вот, да, вот Александр мне нравится. Ну что, интересно нам было, познавательно. Мы так даже озадачились. Вот.
4: Очень рад, что позвонили.
3: Мы рады, что дозвонились.
5: Ну все, спасибо, счастливо вам.
3: Александр, спасибо, приятно пообщаться. Ага, оставайтесь с Чипыльдуком, пока.
4: До свидания.
3: Ой, забыли передать привет Ким Ки Дуку от Чипыльдука. Ну ладно, в следующий раз.

Вы прослушали песню для погонщиков-верблюдов в районе левого притока верхнего течения Нила «Бахр-эль-Газаль». А сейчас прозвучит песня для повышения надоев молока от коров ахалтекинской породы.

Чиплдук. Шо говорите?

0: Внимание, внимание! Говорит радио Баден-Баден. Нет, радио Агар-Агар. Дюран-Дюран. Дюба-Дюба. Тук-тук. Там-там. Дум-дум. Кус-кус. Миу-миу. Кис-кис. Мяу-мяу. Гав-гав. Гули-гули. Ку-ку. Му-му. Чин-чин. Ниф-ниф. Нуф-нуф. Нас-нас. Чипы-чипы. Дук-дук.
1: Чипы-дук. Неповторимое радио.
2: Чего?

Радио Чипльдук. Самое нетоксичное, эластичное, транспарентное, волатильное и молодильное радио.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.

0: В Москве 9 часов 9 минут. Ровно.
1: Радио Чиппельдук.

0: Чіпельдук.
1: Чіпельдук.
0: Так скрипят и стучат деревянные ходули.
1: Да-да, это всего лишь скрип ремешков, которыми к ним крепятся ноги.
0: И стук самих ходуль по мостовой. Чипельдук.
1: Так с некоторыми вариациями издавна передразнивают их стук во Фландрии и Лимбурге,
0: на карнавалах в Маастрихте, Генте, Намюре, Алсте и других городах.
1: Чипельдук. Что-то вроде нашего сказочного «Скирлык, скирлык, да на липовой ноге».
0: Скирлык, чипельдук, да на радиоволне.
1: Ходули позволяют взобравшемуся на них человеку взглянуть на всех чуть свысока, не став самому при этом высокомерным или надменным, и не слишком оторвавшись от земной реальности,
0: и вызывая легкую смешливую зависть прохожих и зевак,
1: увидеть все вещи под новым углом,
0: слегка уменьшенными. При этом, раскроем маленький секрет, оттуда, с высоты ходулей, преувеличенные проблемы и раздутые персоны кажутся уже не такими значительными и существенными.
1: А напротив, все хорошее и важное, высокое и большое сохраняет свой масштаб и остается на высоте, выдерживая проверку ходулями-чипльдуками.
0: Если, конечно, вы сохраняете равновесие.
1: Ведь в этом деле главное не упасть, не кувырнуться оттуда, иначе вместо развеселого и беззаботного чипльдук-чипльдук
0: прохожие услышат совсем другие звуки. А еще хитрые ходули-чипельдуки, ходуки-чипельдули удлиняют конечности ходока и позволяют ему экономить силы.
1: Ведь делая на них обычный небольшой шаг своими ногами, вы отмеряете значительный и веский, втрое больший шаг по земле. Идя не спеша, вы движетесь стремительно.
0: Шагнув разок-другой, оставляете всех позади, что позволяет вам на деле воплотить в жизнь древнее правило.
1: Фестина ленто.
0: Торопись медленно. Интернет-радио «Чипельдук», название которого позаимствовано у фламандцев, от этого веселого, простого и в то же время хитроумного приспособления,
1: второго древнейшего после колеса транспортного устройства и механизма народов мира,
0: позволяет его дружному радиоколлективу поскрипывать, но быстро шагать вперед на своих двоих, порой балансируя на грани.
1: Старомодные и слегка дурацкие деревянные чипльдуки даже в век интернет-технологий делают их обладателя чуть более прозорливым и дальнозорким. Когда он,
0: чипльдукер, то чавкая по грязи, то стуча по мостовой, проплывая над головами в толпе чуть выше обыденной повседневности, шлет всем сверху свой насмешливый арлекинский привет. Вот почему у этого радио нет и не могло быть другого названия.
1: Радио Чипельдук. И с высоты вам шлем привет.

Надеемся, прозвучавшая песня помогла вам при лепке миниатюрного бюста натурщика из пластилина. Следующей композиции Никита М. из Темиртау передает веселый музыкальный привет Ольге Никитовне, своей покойной преподавательнице по химии.

0: «Как-то раз в эфире».
1: Мы вам звонили.
2: Степке в Алматы звонит радио Чапельдук.
3: Степка особый человек. Ему надо втроем звонить. Алло.
4: Да.
3: Здравствуйте, Степан, так обратимся к вам.
4: Да.
3: Но вы разрешаете обращаться вам как к Степке тоже, да?
4: Да, это радио Чапельдук.
3: Ну зачем же вы сразу-то все продали? Ну все, ну до свидания тогда, неинтересно.
4: Ясновидение, как вы?
3: А вы радио видите или слышите, как в данный момент?
4: А знаете, третье чувство, или шестое вернее, оно и видит, и слышит.
3: А почему вы пишете «ненавижу мир с утра», а ночью неадекватен? Что такое у вас происходит там, что вы ненавидите мир с утра?
4: Это метафора.
3: Метафора, ну?
4: Это метафора «ненавижу мир с утра». Такое бывает, я думаю, у многих. Особенно после бурных выходных.
2: А как там у вас же тусовка какая-то? Вы же, мы так слышим, в компании.
4: Да, в компании, я только что из кинотеатра, вы вовремя.
3: Что смотрели сейчас в кинотеатре?
4: Смотрел какой-то очень странный фильм. Как фильм наш назывался? Ограбление. Ограбление казино.
2: Прекрасно провели время. В трубу деньги, значит, высадили. Или вас...
4: Да, шикарно.
2: Шикарно, понятно. Ну вот, Степка, это тоже хорошо ведь так
3: может быть,
2: время.
3: Степка нам опишет вот какой-то эпизод фильма.
2: Просто мы хотим понять киноиндустрию сейчас, что модно.
5: Нет, ну просто Кирилл не говорит, что мы готовим, может быть, тоже ограбление казино, чтобы как-то вот почерпнуть что-то для себя.
4: Насчет моды киноиндустрии не знаю, потому что меня подруга позвала, это совершенно случайно было. И я даже не знал, на какой фильм иду, и, честно говоря, от этого фильма в шоке.
2: Кто платил?
4: Ограбление казино фильм.
3: Ну тогда понятно, кто платил.
4: А, платил? Простите, связь плохая. Платили мы каждый сам за себя, потому что нас компания шла.
2: А. То есть подруга подставила не только вас, но еще и многих.
4: Возможно, да.
2: Но скажите развела. Так, коротко, ограбление состоялось или нет?
4: Состоялось.
2: Их поймали в результате?
5: Много взяли.
4: Более того, они сыграли в дубль.
3: А как это?
5: Взяли двойную сумму.
4: Ну, это на жаргоне американских бандитов, если перевести на наш русский жаргон, в ящик.
2: А, то есть их забрали совсем на тот свет.
3: Ага.
4: Совсем.
2: Ну что ж, захватывающе.
3: Так, ну с этим разобрались, да. А музыка на титрах была какая-то?
4: Музыка, знаете...
3: Бывает, что выходишь с фильма, вот фильм «Барахло», а вот финальная песня под титры мега-хит, и она вот в ушах звучит до сих пор, и вы нам бы ее сейчас прям подхватили и продолжили, нет?
4: Ой, фильм был настолько брутальный, что музыки не было, но были музыкальные ощущения. Я вот могу попросить друзей что-нибудь спеть.
3: Давайте.
4: Давайте что-нибудь поем. Ну подожди, вот сейчас.
3: Из Алматы очень казахская пушка.
4: Горы мне мало спалось. Как вам мой друг, это его ощущение? Вот.
2: Но он не выспался, понятно.
3: Он смотрел, по-моему, какой-то другой фильм.
2: Не смог заснуть толком.
4: Да, он смотрел другой фильм.
3: Или он проспал во время ограбления.
2: Он
4: не проспал, но просто ему нравится моя подруга, и он поэтому такие ощущения питает после такого жуткого фильма.
2: Слушайте, ну вот у вас там обстановочка.
3: У вас клубок просто там каких-то. Да и небось она за него-то заплатила.
4: Не-не-не, каждый сам за себя. У нас как у мушкетера.
2: То есть он пошел, потому что она ему нравится. Вы пошли тоже, потому что она вам нравится.
3: Она пошла, потому что ей казино нравится.
4: Нет.
2: Она же ваша подруга.
4: Ой, елки, вас не слышно. Я пропадаю.
3: Степка, вы не отчаивайтесь. Вы в эфире, прямой эфир, Чапельдук. Все нормально, отлично.
2: Не пропадете, Степка, все нормально.
3: Как там, сколько градусов? Что цветет там в Алмате? В Алматы?
4: У нас уже ничего не цветет, и сегодня первый снег был.
3: Да вы что?
4: Оделся я легко, но справляюсь.
3: А может это хлопок как-то вот показалось, коробочки раскрылись.
4: Нет, хлопок — это южнее, это Узбекистан. А мы в Казахстане, и Алмата, она все-таки рядом с горами. У нас погода похолоднее.
3: Ну, у нас ботанический кретинизм, поэтому мы путаем тут зоны климатические, ничего.
2: Ну что, спасибо. Песня была хорошая, фильм, наверное, хуже.
3: Почти посмотрели. Вместе с вами как сходили.
4: Хорошо, спасибо большое. Я очень рад. Я очень рад, что вы до меня дозвонились.
3: Ну и мы рады.
4: Радио, оно шикарное.
3: И главное, очень содержательное.
2: Подругу подсадите, а то она вас все на какие-то фильмы зазывает, вместо того, чтобы Чипальдук вместе послушать.
3: Да, и пусть она за вас платит абонентскую плату. Ну, успехов.
2: Счастливо.
3: Еще вам как-нибудь звякнем. Пока.
4: До свидания.
3: До свидания.
6: У нас все хаты записаны.

0: поезії на радіо Чіпльтук.
1: Не смотри на часы, не спеши идти домой. Мне в глаза посмотри, прикоснись к руке рукой. И вдвоем мы уйдем в ночь волшебную гулять. Я тебе так давно многое хочу сказать. Типа я без тебя, типа жить не могу, типа я без тебя пропаду, пропаду. Типа я без тебя не могу, типа я без тебя пропаду. Тип того, знаю, слово я простое. Типа лю, типа блю, я люблю и все такое. Потерял я покой, что ты сделала со мной? Под огромной луной я слоняюсь, сам не свой. Будешь ты крепко спать, я под окнами страдать. Я тебе так давно многое хочу сказать. Типа я без тебя, типа жить не могу, типа я без тебя пропаду, пропаду. Типа я без тебя не могу, типа я без тебя пропаду. Тип того, знаю, слово я простое. Типа лю, типа блю, я люблю и все.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.
1: Тип того.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: А вот идея для нового животного вида. Что-нибудь такое, что сначала вас ужалит, а потом над вами хохочет.
2: Глубокие мысли Джека Хэнди.

Радіо Чіпельдук. Не радіо, а малина.

0: Любопытный факт.
1: Мало кто знает, что в первой версии сценария фильма «Назад в будущее» в качестве машины времени использовался холодильник. Но сценарий переделали, и холодильник был заменен на автомобиль. Причиной стала забота о безопасности детей, которые, по примеру героев фильма, наверняка стали бы залезать в холодильники, сводя с ума своих родителей.

после тяжелой и продолжительной работы коллектив радиостанции «Чип-Льдук» продолжает тяжелую и продолжительную работу.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 11 часов 11 минут.

каждый день мир становится все лучше, а к вечеру опять портится. Кин Хаббард.

Прозвучал один из треков, принимавших участие в тендере на лучшую заставку к ежегодному конкурсу «Монстры российской кройки и шитья». Ну а продолжает нашу музыкальную программу песня для тех, кто в очередной раз забыл снять бахилы. This is Radio Passion.

0: love him!
1: Радио Чиплюндук. Обратно мы самые первые.

0: В нашем эфире была песня не о тревожной молодости, а о нечаянной радости.
1: Хотя, вполне возможно, что это и не так.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве ровно 12 часов 12 минут.

0: что такое чип-и-дук. В этот раз мы поведаем вам такую необычную театральную историю. В этом нам поможет музейный работник, известный историк театра Елена Анатольевна Башилова-Цимлянская.
1: Что такое чип-и-дук? Словосочетание «чип-и-дук» почти случайно произнес небезызвестный в начале прошлого века эстрадный конферансье и куплетист Петр Самсонов-Злачевский в своем «Экспромте Буриме». Но вначале немного истории. Основанный еще в конце XIX века Станиславским и Немировичем Данченко знаменитый московский художественный театр МХАТ, МХТ, как вспоминал сам Станиславский, дал отростки не только в области драмы, но и в другой, совершенно противоположной области – пародии и шутки. Разного рода веселые вечера устраивались Московским художественным театром в разное время. И вот об одном таком веселом вечере и пойдет речь.
2: Колокольчики, бубенчики звенят.
1: Случилось это на новогодних елках. В декабре 1909 года в знаменитом пародийном театре миниатюр Серебряного века «Летучая мышь», незадолго до того отпочковавшимся от Московского художественного театра для неформальных актерских вечеринок капустников в уютном подвале дома Перцова в районе Остоженки. «Интимный кабачок друзей художественного театра», как назвала его одна газета, был местом, где мхатовцы Качалов, Книперчехова, Москвин, Алиса Коонен, сам Станиславский и другие могли собраться после спектакля в неформальной обстановке, в своем кругу пошутить и покуражиться, показать шутливые пародии на самих себя и на своих коллег и просто расслабиться. Всем им, начиная с самого Станиславского, было свойственно отличное чувство юмора, которое успешно сопутствовало всем их начинаниям. Даже самой эмблемой этого веселого театра была летучая мышь, подвешенная под потолком, как бы пересмешнически перекликавшаяся с чайкой на занавесе художественного театра. В общем, как писал известный критик, царство привольной, но красивой шутки и подальше от посторонней публики. Вскоре, однако, слава этого театра вышла далеко за пределы узкого круга своих из МХТ. Все стремились попасть на эти, как сказали бы сегодня, артистические богемные тусовки. Так что на эти вольные бурлескные представления летучей мыши начали даже продавать билеты. Одним из основателей и учредителей «Летучей мыши» был Никита Балиев. Харизматичный, энергичный актер, режиссер, конферансье неуемный заводила, друг коллега Станиславского и личный секретарь Немировича Данченко, пайщик и участник труппы художественного театра. Кстати, театр-кабаре «Летучая мышь» под тем же названием впоследствии возродил на некоторое время уже в конце 20 века Григорий Гурвич, тоже яркая и талантливая личность. А в ту ночь, когда незадолго до нового 1910 года в небольшой зал набилось много гостей, на сцене с шуточными номерами выступали известные артисты, сами мхатовцы, их друзья. В программе даже была кукольная версия пьесы «Ревизор». А в фойе и у входа до самого утра раздавали новогодние гостинцы. Царила атмосфера праздника и капустника. Легенды об этой предновогодней елке в «Летучей мыши» еще долго ходили по Москве, вызывая всеобщую зависть. И вот в какой-то момент вечера, уже под занавес программы, Воспользовавшись тем, что главный устроитель и ведущий праздника неугомонный Никита Балиев, остроумный балагур и импровизатор, отлучился из зала хлопотать о подарках, на сцену выскочил другой эстрадный конферансье и куплетист Петруша Самсонов-Злачевский. Тот еще кутила и пижон, впрочем, добряк и душка, хоть и недалекий остряк, и затеял игру с залом в бурьме. Из публики начали выкрикивать рифму. И тут на заданные ему для бурьме рифмы ажуры абажуры и друг вдруг Самсонов-Злачевский, пытаясь для наглядности жестами изобразить предстоящее праздничное массовое возлияние за кулисами и в фойе, а он уже и сам был довольно-таки навеселе, ничтоже сумнявшийся, выдал стихотворный экспромт. «Если вдруг пришел к вам друг, откупорьте чипль-дук». При этом произнося скрипучим голосом «Чипль», он как бы со скрипом ввинтил невидимый штопор в воображаемую бутылку, а при слове «дук» звонко выдернул из нее упругую пробку и даже как будто бы разлился таким бульканьем содержимое по фужерам. Зал поощрительно и заинтригованно оживился, ожидая не менее поэтичного и талантливого продолжения. «Чипль-дук», — повторил он, как бы откуприв еще бутылочку, на секунду задумался и тут же продолжил. «Чипль-дук», и все ажуром, все лежат под абажуром. Закончил свой маловысокохудожественный, но веселый стишок Самсонов-Злачевский под одобрительный смех, свист и аплодисменты зала. «Давайте уже скорее начнем! Чипль и дук! Чипль, дук, давай!» Раздались нетерпеливые возгласы из задних рядов, где, как водится, среди веселой актерской братьи затесались несколько завсегдатаев столичных рестораций, лицедеев, гуляк. «Ловкость рук и чипль, дук! Без кренделей, без фасонов, ты налей-ка нам, Самсонов! Без гарсонов и масонов, чипль-дук давай, Самсонов! Не останься без кальсонов с чипль-дуком, друг Самсонов!» Полетели неуклюже зарифмованные под стать самому конферансу экспромты из окончательно развеселившегося зала. Получалось, прямо скажем, не особо шедеврально, но зал наперебой, неумело, но с азартом и удовольствием рифмовал то первую, то вторую половинку полувыдуманной фасонистой фамилии Самсонова-Злачевского. Приставку «Злачевский» Самсонов добавил себе для артистической красоты. «Эй, поэт, скажи нам честно! Ты Самсонов или Злачевский?» Приплели даже Франческо Петрарку с его возлюбленной Лаурой. Ясное дело, мастера художественного слова. «Как Петрарка без Лауры, так без нас те абажуры». Хоть Петрарка был Франческо, но чипль-дук открыл Злачевский. «Нам Самсонов хоть и друг, но дороже чипль-дук». Ввинчивая жестами штопор в бутылку-невидимку, выкрикивали самые активные и нетерпеливые. Весь этот веселый кавардак, беззлобно посмеиваясь, резюмировал вернувшийся в зал сам Балиев в адрес своего недалекого подражателя. «Да уж, вот так ловкость рук и чипль-дук. И можно превратить чайку в летучую мышь, а летучую мышь — собачью чушь. К Кто-то в зале подхватил и пошутил насчет того, что молчание золото, поэтому неплохо бы было Злачевскому стать хотя бы позолоченным. Но главное – Чепальдук, Чепальдук! Слышалось то тут, то там, сквозь говор и смех. И ощущалось нетерпеливое желание засидевшихся зрителей перейти уже скорее в фойе, размяться и, наконец, поднять по случаю Нового года кто хрустальный бокал шипучего шампанского «Моэт» вдовы Клико или «Абрау Дюрсо» от Виктора Древини, кто чашечку душистого крепкого чайку от чайного дома купцов Корзинкиных, а кто и что греха таить, просто так на дармовщинку пропустить стопочку другую, чего покрепче.
3: Наливайте бокалы полней.
1: На елку в летучую мышь ради любопытства и за компанию съехалось в ту ночь много иностранных гостей. И хотя перед этим в царившей атмосфере капустника на сцене выступали известные артисты, куражились знаменитые мхатовцы, куклы-марионетки приплясывали на нитках и ходили гоголем, балагурили клоуны в духе Бима и Бома, пели и играли роли Собинов, Шапялин. Сам Константин Сергеевич, кстати, тоже заглянул и валял веселого дурака. Но, похоже, единственное, что заезжие и заграничные визитеры запомнили из всего концерта, было дурацкое, прилипчивое, но милое Чипльдук. Чипльдук? Чипльдук? All right, tutto bene. Das ist wunderbar. Весь вечер они ходили и улыбались Снегурочкам, Дедом Морозом, гостям и буфетчикам, крутили руками, изображая штопор и пробку от бутылки искристого шампанского, и весело повторяли «Чипльдук! Чипльдук!» «Чипльдук! Как много в этом звуке для сердца русского слилось!» Бормотал сам незадачливый Самсонов Злачевский, показывая, что и как слилось в его бокале, и, пошатываясь, удалялся к стойке буфета в обнимку с каким-нибудь очередным итальянцем или переточным персонажем. Вот так или примерно так этот эпизод описан в рукописях воспоминаний Булерицкого «Люди театра. Закулисная жизнь».
0: Большое спасибо вам, уважаемая Елена Анатольевна, и низкий поклон, что с таким чистым хатовским шармом напомнили нам эту удивительную давнюю историю. Что ж, скрип штопора и звук выдернутой пробки и вправду находят немедленный, живой и весьма положительный отклик в душе любого собеседника, настраивая ее, как камертон, на определенный лад. Чипль и дук. Самый простой и нехитрый, веселый и любимый, традиционно русский звук, практически мем Чипльдук, впрочем, и самый интернациональный, также близок и сотрудникам нашей радиостанции, которая, благодаря интернету, также не знает границ. Ведь слушать ее можно на всех пяти континентах, как и этот космополитичный звук, сближающий людей и народы. В общем, Чипльдук, он и в Африке. Чипльдук.
4: Пробка. Подарок из Африки. Да.
0: Отсюда и название, которое также экспромтом родилось, а точнее вспомнилось когда-то, в еще толком не обустроенной, но полной жизни студии, где было дружеское общение, капустные розыгрыши и приколы, в общем, творчество. Так что звук «Чипльдук», предвещающий веселый час в хорошей компании умников, валяющих дурака за воображаемым или настоящим бокалом шампанского или легкого доброго вина, по вполне понятным причинам выбран названием этой радиостанции. совершенно, впрочем, безалкогольный. Радио Чиппальдук. Главное, во что это выльется –

Радиотипльдук предупреждает приносить с собой и распевать песни с высоким содержанием алкоголя в эфире Радиотипльдук категорически запрещается.

0: А сейчас время для вашей любимой программы «По нашим заявкам».
1: Как всегда в это время, популярные диджеи Андрей и Кирилл уже звонят вам по телефону, чтобы вы поставили им их любимые песни.
2: У нас все хаты записаны.
3: Алло.
4: Здрасте, Алиса.
3: Здравствуйте, так.
4: Да, мы же, наверное, в Краков попали или куда-то туда.
3: Вы же, наверное, с радио Чаплюдук мне сейчас звоните.
4: Ох, мы же можем голоса. Позвонить из переговорного пункта какого-то просто.
5: Точно. Не факт, что мы прям вот сам...
4: Через телефонистку, правильно?
3: Разумеется.
4: Какой у вас удивительный голос. Нам всегда так нравится с вами общаться.
3: Очень рада вас слышать, очень.
4: Ну, расскажите, вот мы тогда общались, вы, так сказать, были в начале какого-то поворота карьеры. Что там происходит на музыкальном вашем небосклоне?
3: Поприще. Серьезно, так ничего не происходит. Первую песенку только пока издала, вот так сказать, и жду, когда друзья мне на него клип сделают, на нее. А вообще журналистикой занялась так между делом.
5: Пописываете?
3: Так, пописываем для журнала Manufacturing Journal. Называется.
4: О музыке или о жизни, о всякой?
3: Вот о фабриках, заводах, как-то так.
5: Интересно.
4: Индустриально.
5: Давайте вы нам будете напевать что-нибудь, а мы вас будем крутить вот по Чаплюку. Так, может,
4: я думаю, Кирилл хочет сказать, давайте вы будете нам напевать, а мы с Кириллом друг с другом поговорим. И фоном будет у нас звучать.
5: Смотри, все-таки у нас трибуна какая-никакая, рупор-то имеется.
4: Да.
5: Поэтому я считаю, что можно и так. Пока эти клип сделают, сколько их ждать, друзья? Они могут сделать, знаешь, сколько год еще.
3: Пожалуйста. Ну вот, наверное, где-то в ближайшее время сделаю.
4: А вот я поставил такие, сейчас фоном, друзья, фоном поставил сейчас вашу ваш трек. Вот, он звучит у нас.
3: Мне очень приятно.
4: Я так, правда, мышкой буду кликать. Немножко тут, может быть, какие-то скачки звука. Ну ничего. Так, и вот это сейчас у нас Алиса поет. Вот, видите?
5: И стесняется там, небось, в Кракове. Слушает себя и стесняется.
3: Вы знаете, как давно этого момента в своей жизни ждала? У меня даже голос немножко сейчас трясется от...
4: Задрожал.
3: От волнения, да.
4: Затрепетал.
5: А как писали? Где писали? Кто делал аранжировку? Чья музыка? Чьи слова?
3: Сама все это написала как-то так под вдохновением и склеила в аппликации на компьютере. Все это посклеивалось, понаписалось и поехала на студию и записала, собственно, это все. Вот, а сразу вам выслала, как только на руки получила. Помню наш разговор прекрасно.
5: Правильно. Ну, припева, нет припева. Я вот слушаю, нужен припев, мне кажется. Вот там у вас темка инструментальная есть.
4: А может, давай быть, сейчас ты, Кирилл, вот, может быть, ты рэп какой-то сейчас изобразишь?
5: Не, надо красиво, песни красивые. Мне кажется, нужен там припев. Вот там есть вторая тема, она вступает, а вокала там нет. Может быть. Ну, это, конечно, мы берем по гамбушкому счету.
4: Пару бокалов
5: в
4: Кампари сейчас, и совсем было бы наша беседа протекала.
5: Ну, так-то здорово. Но это первый опыт, да, уже, наверное, еще песенки какие-то, вдохновение ведь посещало еще.
3: Да, конечно, как-то уже тоже постепенно начинают склеиваться следующие, но пока еще ничего конкретного.
4: Но писать приходится по-английски в Польше, да?
3: Ну да, конечно, как-то по-русски актуальным, востребованным не станет в любом случае, а польский язык так меня все-таки и... не вдохновляет, так скажем.
4: Нет, ну, знаете, если вас вдохновляют фабрики и заводы, индустриальные темы... Кстати, какой был последний завод, о котором вы написали?
3: Это был не завод, это была компания «Мосметрострой».
4: Мосметрострой.
5: А зачем в Польше на английском
4: Московское метро, оно глубокого залегания. Самая длинная ветка идет в Краков. Ты не знал?
5: Нет, я знал. Но, кстати, не самая длинная. Краков — это предпоследняя остановка.
4: Далеко простирается.
5: Интересно, что вот писали про Московское метро?
3: Я писала о том, какая фирма его строит, чем эта фирма, какую специализацию имеет эта фирма, что интересного произошло за 84 года ее существования, какие успехи у той фирмы. Господи, мне трудно так иногда переходить на русский язык с польского. Думаю по-польски сейчас в этот момент. Ну вот, например...
4: А попробуйте по-польски, кстати. Мы с удовольствием послушаем звуки польской речи и, может быть, поймем.
5: Давайте
4: даже
5: так, вы сейчас думать будете по-русски, а говорите по-польски.
3: Хорошо.
4: Давайте.
3: О чем будем
5: размавить? Размавить будем про метрополитена. Всичку, нет, всичку на болгарский.
3: Przepraszam, nie mogę dokładnie nie powiedzieć o metropolitenie na tyle padnie jako Polak to mówi, bo nie wszystkie słowa dobrze znam. Także może zmienimy temat i po polsku mi łatwiej pójdzie co innego, myślę. A... Bardziej o życiu niż o pracy.
5: A po polsku metropolitena w życiu będzie? Kraków?
3: W warszawskie metro było zbudowane przy pomocy specjalistów MOS Metrostroj.
5: A w Sićku polski Kraków nie metropoliteneczka? Только Варшава?
3: Краков не метрополитен, только Варшава, так, ма.
5: Понятно.
4: Я единственное, что могу сказать.
5: А что тут говорить? Я все понял. В Кракове метрополитен прекрасно, в Варшаве нет.
4: Вкратце так?
3: Знаете, Кракове так. Я перебралась из Кракова 3 месяца назад в другой город. Может быть, уже построили.
5: А, так вы уже не в Кракове? А мы думаем,
3: да,
5: так, Краков же очень красивый город.
3: Хшанов мой город называется. А хшан по-польски означает хрен. Продукт такой питания. Вот. Слушайте, я думаю, я живу в хренове.
5: Вы хреново живете, нет?
3: Нет, живу я достаточно хорошо, но в хренове. Не, ну, мой молодой человек сейчас очень возмущается и говорит, что хшан это был какой-то известный принц, такой родовитый молодой человек, деятель какой-то.
4: Ну, нам признали. Но у нас же иногда говорят, что вот про принца могут сказать, что за хрен там этот, а это не хрен, это принц, поэтому... Ну, кто-то говорит перец, а это перец такой известный, принц.
5: Хрен. Ну и хрен с ним, вы не так молодому человеку не говорите, нет?
3: Нет, ни в коем случае.
5: Ну, он не хреновый, ой.
3: Ну, Шановый. Вот, ну как же. Шанова просто.
5: Ну что же.
4: Познавательный у нас сегодня просто вечер. Мы тут общаемся с разными, вот, и Кембридж у нас был на проводе, и сейчас вот город Хшан, и дальше у нас Австралия в меню. И, в общем, куда дозвонимся, и Владивосток. Вот.
5: Ну, мы будем стараться продвигать... Первый трек берем как есть.
4: Ты как промоутер просто личный.
5: Да, молодым музыкантам
4: Алисы,
5: нужно помогать. Чебальдука ресурсы невелики, но с чем можем, тем где-то 5 раз в час будет звучать.
3: Ну, хотя бы разочек. Я буду вам очень признательна. Я уже вам очень признательна и бесконечно благодарна за то, что вы мне позвонили. Очень приятно слышать ваши голоса.
4: Сделаем, что можем.
5: Да.
4: Алиса, в общем, спасибо еще и то, что вы с нами так долго. Это же год целый.
3: Постоянно.
4: Понимаете?
3: И не планирую переставать ни в коем случае. И всем слушателям советую оставаться на волне.
4: Спасибо.
5: Ну, до свидания, Алиса.
3: Всего вам доброго, приятной вам работы, хорошего вам настроения.
4: Спасибо.
5: Постараемся объявиться раньше, чем через год.
3: Да. И вот вам, молодой человек, большое поздравление.
4: Пусть крикнет пусть что-то.
3: Повідь. Алло?
4: Алло?
3: Поздравляю всіх слухачів.
4: Хорошо, отлично.
3: Спасибо вам еще раз за звоночек.
5: Счастливо.
3: Не буду снимать время.
4: Спасибо.
3: Всего доброго.
4: Всего доброго.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 13 часов 13 минут.
1: Чипальдук. Радио с хорошим вкусом.

0: Тем, кто недавно открыл для себя пемзу в качестве средства для стирания граней между мужчиной и женщиной, как вы догадались, был посвящен предыдущий трек.
1: Ну а теперь музыка для пожилых расклейщиков афиш.

0: Мысль дня.
1: Даже на сковороде в преисподней каждый печется о себе.

0: Добрый день, друзья! В эфире наше ток-шоу, очередной выпуск. И сегодня у нас, как всегда, острая тема. И наш сегодняшний гость, эксперт по соответствующему вопросу, Ян Львович Чесачев. Здравствуйте, Ян.
1: Добрый вечер.
0: И я ведущий Мирослав Верещагин. И наша сегодняшняя тема, как всегда, очень острая и категоричная. Должен ли человек быть дома или на улице? То есть, человек, где твое место? На улице или дома? Надо, мне кажется, определиться в этом вопросе. Потому что такая метафизическая неопределенность в этой дилемме порождает постоянный невроз в человеке. Итак, давайте разберемся, взвесим, где же все-таки человеку быть. Пожалуйста, Ян Львович.
1: Вы знаете, я считаю, что мы должны начать все-таки с детства. Проблема важная, которая поднималась, это проблема для детей, проблема улицы. Вот человек, ребенок находится на улице, улица воспитывает его, он проходит школу жизни на улице.
0: Да, синяки, падения какие-то.
1: Да, это социализация,
0: таскать общение. Таскать кошек за хвост, общение со сверстниками. Вот. Я понимаю вас.
1: Понимаете?
0: Да. Поэтому... Свежий воздух, да, движение.
1: Опять, здесь явно хорошо, да. Конечно, что ребенок находится на улице.
0: Но ребенок вырастает.
1: Да.
0: Я не говорю о том, что и для ребенка полезно все-таки быть дома. Может быть, ребенок должен быть дома всегда? Потому что тогда он под надзором. Он защищен от каких-то инфекций, переломов, укусов собак.
1: Да, но рано или поздно, ему придется выйти из дома. Понимаете?
0: Зачем? Вопрос, зачем? Что он забыл, в общем-то, по сути? Если ребенка определить, чтобы он был дома, угу. Понимаете? Как постоянное место его нахождения.
1: Вы понимаете, в чем все дело? Дело в том, что вот улица... Это все-таки что-то, куда можно бежать, где можно идти. Это большое пространство.
0: Да.
1: Дом, если ребенок находится дома, это маленькое пространство. И рано или поздно ему захочется, и тогда он может, что называется, выйти из окна.
0: Ну да, что называется,
1: окна,
0: улизнуть, знаете, на улицу.
1: Шагнуть наружу.
0: То есть как запретный плод, да, как кошка, которая мяукает, или собака в прихожей,
1: мне
0: просится,
1: кажется,
0: на улицу.
1: Мне кажется, что на разных этапах жизни человек должен быть в разных местах. Вот если он маленький, он хорошо бы, чтобы он был на улице.
0: Нет, мне кажется, это как раз мы возвращаемся вот к тому, что и порождает этот внутренний конфликт, этот невроз, когда человек мечется между двумя какими-то точками пребывания, двумя статусами, состояниями, видами деятельности. Мне кажется, нужно определиться. И все-таки вот, Ян, значит ли это, что вы вообще, в принципе, склоняетесь к тому, что человек, не только ребенок, а выросший ребенок, угу. Взрослый человек, давайте перейдем все-таки к взрослым, должен быть на улице. Мы не рассматриваем промежуточных состояний, понимаете, вот этих вот метаний. Мы должны определиться.
1: Я вам так скажу. Жена должна быть дома. Понимаете?
0: Меня? Тут нечего возразить.
1: Вот. Если мужчина приходит домой, а жены нет...
0: Жена на улице.
1: Жена,
0: например,
1: на улице, да? Понятно.
0: Что она там делать может?
1: Ну, тут однозначно нет.
0: Конечно.
1: А семья – это очень важно.
0: То есть жена – домашний очаг.
1: Да.
0: А мужчина – кормилец.
1: Ну это хорошо. Не я придумал.
0: Тогда каким образом тот же кормилец должен подавать вот добытую пищу, провиант, товары в дом, где находится жена?
1: Вы хотите сказать, что она должна выходить на улицу и забирать эти... и уходить
0: нет,
1: домой?
0: Нет, по мне могут быть какие-то устройства, приспособления, подъемники, в конце концов, корзина на веревке,
1: может
0: на которой
1: быть.
0: Она может поднимать. И мужчина-добытчик, который всегда на свежем воздухе, на улице, в хорошей форме, в тонусе, в конкуренции с себе подобными, так сказать, вот самцами, назовем это своими именами, он обеспечивает это, а жена дома, с ребенком, кстати, занимается им. Они в безопасности, в стерильно-гигиеничной обстановке. А он туда подает.
1: Понимаете, в чем все дело? Философский вещь. Момент. Те, кто все время находится вне дома, они же внутренне хотят домой. Дорога домой, путь домой. Здравствуй, вот. Милый отчий дом. Понимаете?
0: Да вот в этом и диалектика. Из-за этого мы и не можем решить эту проблему.
1: Человек, а тот, кто все время находится дома, он же хочет полета. Он же хочет движения. Каких размеров должен быть дом, чтобы человек мог почувствовать там себя свободным, крылатым?
0: То есть вы считаете, что дело в размерах? То есть если дом будет очень большим, а улица очень короткой и узкой, то исчезнет эта проблема?
1: Ну, исчезнуть она не исчезнет, но, по крайней мере, острые углы будут не так маленькие. Да, в большой квартире просто на острый угол напороться сложно. Да. Если квартира маленькая, человек чувствует себя
0: зажатым. Ну, вы ведь неоднократно
1: зажатым,
0: ловили
1: понимаете?
0: Себя вот самого лично. То есть вас тянет, когда вы дома, всегда тянет на улицу. Как-то вы засидели, застоялись, кажется, что там движение, движуха, так сказать, настоящая жизнь. Какие-то соблазны, пусть даже и с опасностями вперемешку. Там жизнь. А вы где-то вот тут дома, и праздник без вас где-то происходит. Правильно?
1: Это совершенно...
0: И наоборот.
1: Я вам скажу по-другому,
0: да.
1: Даже без наоборот.
0: Так.
1: Если вы находитесь на улице, если вы находитесь дома. А еще же есть удивительное состояние. Третье,
0: да.
1: Голубчик мой, если вы находитесь в гостях. Это что такое? Это вы находитесь не дома и не на улице. А вы находитесь в другом доме, где тоже есть движение, понимаете? Но это не дома.
0: Но чтобы попасть туда, вы все равно должны пройти
1: вот,
0: через улицу.
1: Вот,
0: поэтому мы пока
1: вот.
0: Не рассматриваем вот это вот следующие этапы. Давайте ближайшие два вот этих состояния рассмотрим.
1: Сейчас современное, ты можешь заказать себе на дом еду.
0: Да.
1: Что человек должен, так сказать, делать? Он должен спать, он может кушать хочет.
0: И работать.
1: Да, все это можно делать дома сейчас.
0: Но и на улице можно организовать такой сервис, что туда вам привезут на улицу ваш любимый диван, кресло ваше кожаное удобное, перед ним привезут, поставят ваш телевизор большой с хорошими домашними колонками и вообще любые какие-то гаджеты ваши из дома, там соковыжималку, мясорубку и так далее. Аквариум с рыбками привезут и поставят там, понимаете, все это на свежем воздухе, ну, под навесом на случай дождя. Могут привезти, в конце концов, постель с любимой женой под теплым одеялом, знаете, на полчасика. Ну, потом все это увезти обратно домой.
1: Нет, но если вы все время находитесь на улице...
0: То что?
1: Рано или поздно, вас назовут бомжом. Как бы вы ни выглядели на улице, каким бы продвинутым, с какими бы гаджетами бы не были, вы все равно бомж.
0: Ну, а если вы все время дома, то также можно назвать вас узником каким-то, невольником. Ну, просто вот это метание... Понимаете, все время невроз между двумя этими состояниями. Ты дома хочешь на улицу, а на улице всегда тянет домой. Пора с этим уже закончить, мне кажется.
1: У вас есть вот решение этого вопроса? Вот вы...
0: Нет, поэтому мы и приглашаем специалистов, экспертов, вот как вы, какие-то социологи, психологи, психиатры даже подчас, экономисты. Здесь все аспекты важны. Политика.
1: Если человек... Давайте
0: вот
1: так.
0: Если народ, весь народ будет на улице, это хорошо? Шире вот вопрос поставим. Представляете, какой риск? Это будут беспрерывные
1: нет,
0: какие-то тогда
1: нет,
0: шествия,
1: это
0: какие-то
1: вариант.
0: Сборища, вечи
1: если,
0: и митинги.
1: А если люди будут все по домам?
0: Это тоже вот этот эксперимент. Вот вся страна и все дома сидят. Представляете? По домам.
1: Вопрос, где человеку более комфортные условия можно создать? Дома или на улице? На улице человеку рано или поздно станет холодно.
0: Ну что значит холодно? Он же не будет сидеть там сложа руки. Он же добытчик, он будет там охотиться, копать, пилить. Ему будет чем согреться.
1: У него нету своего угла. Нужен
0: угол
1: свой угол.
0: Можно создать, можно построить углы на улице.
1: Можно построить
0: углы. И люди
1: углы,
0: в них
1: уже
0: у костра
1: строятся,
0: будут греться.
1: Люди строят
0: такие углы.
1: Есть
0: проблема в углах. Причем тут еще вопрос, угол внутренний, да. Чтобы человек в него входил, или угол внешний, чтобы человек к нему примыкал.
1: Такие
0: просто.
1: Углы уже есть.
0: Тупой угол или острый угол. Здесь это мы усложняем, мне кажется.
1: Мне кажется, нет. Да. Мне кажется, мы просто должны решить проблему, а вы хотите просто ее обсуждать и не принять никакого решения.
0: Безусловно, потому что иначе это демагогия. Может быть, люди должны разделиться по интересам. Кто-то определился и находится дома всегда, а кто-то всегда на улице.
1: Ну, так уже почти и случилось. А не вот это выражение «с радостью бегу на работу» и «с радостью с работы домой».
0: Ну, давайте я задам личностный вопрос. Да. Вот вы, если вас спросят, вы хотите с этого момента и до конца дней своих где провести?
1: Я предпочту быть дома.
0: С женой?
1: Да. До какого-то момента, до какого не знаю. Но я предпочитаю все-таки быть дома.
0: Но те, у кого жена предпочла быть всегда на улице, и они это тоже гулящие. Хотят с ней быть всегда.
1: Это, да, это гуляющие, тогда гуляйте.
0: Гуляющая
1: вместе.
0: Пара, гуляющая да. Семья получается тогда. Это не ячейка, ну, это... общества, а как раз какая-то...
1: Табор.
0: Стайка, да, какая-то... Да, бродячие
1: какие-то. А вот вы, Мирослав, извините, все-таки вы ведущий программы, вы хотите сказать, что для вас эта проблема решена, вы для себя решили, где вам быть?
0: Ну, понимаете, я могу ответить просто как не сотрудник. Я хочу быть на балконе.
1: Хороший ответ.
0: Мне кажется, это компромиссно, это рядом с домом и в то же время на улице.
1: Но вы планируете с балкона заходить в квартиру? Или вы хотите быть...
0: Не обязательно, нет. Вы это уже не требует, да. Это, что называется, в шаговой доступности. Я считаю, Ян, это хороший компромиссный вариант.
1: Нет, нет, Мирослав. Я глубоко убежден, что человек должен выбрать все-таки что-то одно.
0: Ну что ж, дорогие друзья... Точка в нашем сегодняшнем серьезном разговоре не поставлена, и мы обращаемся к вам. Как вы бы определили свое местонахождение? Где мы с вами, на улице или дома? И хватит этих уже метаний туда-сюда, давайте определяться.
1: Да, и вот это выражение, чтобы не оказаться на улице.
0: Но и в то же время, чтобы не чувствовать себя как под домашним арестом.
1: Сложно это, вы знаете, Мирослав. Мне кажется, что только наши слушатели, сами сделав выбор, могут ответить на этот вопрос.
0: Итак, друзья, это была наша программа, наше ток-шоу «Важная тема». У нас в гостях был эксперт по этому вопросу Ян Львович Чесачев.
1: Спасибо.
0: И с вами был я, ведущий Мирослав Верещагин. До новых встреч на радио Чипульдук.

0: Чіпельдук. Старе, добре. Інтернет, радіостанція.
1: Добрая.

0: В эфире новости. Активность головного мозга достигает пика к 22 годам, а уже в 27 идет на убыль. К таким результатам пришли американские ученые из Университета Вирджинии под руководством профессора Сальхауса, сообщает BBC. А сейчас эта же новость в интерпретации доцента кафедры античной поэзии Казанского университета, известного переводчика греко-римской поэзии Леонида Ферверзагитовича Габдульбарова.
1: Гигзаметр Ньюс.
2: О, кипарис, юный символ тоски и печали, весь нам принес, от которой на сердце тревога. Мозг человеческий пика своего достигает к 22. В 27 же все круто глупеют. Миру об этом фактическом факте поведал доктор Сальхаус, ученый из штата Вирджиния. Так вот живешь и не знаешь, что думать-то нечем.
1: Гигзаметр Ньюс.

музыку, которая сейчас прозвучит в эфире радио Чипыльдук, нужно слушать обязательно в носках из собачьей шерсти с блендером в руках во время приготовления коктейля «Мохито».

0: Радио Чипльдук. Первое. Авторитетное.
1: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.

а сейчас, чтобы немножко встряхнуться, послушаем забойный заводной хит группы «Европа» «The Last Countdown».

0: Каждый любитель футбола скажет вам, что для того, чтобы в Большом театре все тоже было справедливо
1: и честно, по-спортивному,
0: то если в первом отделении артисты балета танцуют на сцене, а музыканты играют в оркестровой яме, то во втором отделении,
1: как бы после смены ворот,
0: должно быть наоборот.
1: Оркестр на сцене, а балет в оркестровой яме.
0: Задумайся.

Радіо Чіпальдук. Старе добре. Інтернет-радіо.

Это была музыка для чтения вслух произведений Никола Макиавелли в очереди на таможенных терминалах. Ну а сейчас прозвучит мелодия для тех, кто собирается засыпать сахар в стволы вражеской бронетехники.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 15 часов 15 минут.
1: Радио Чапльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

Радио Чипльдук. 4дук.ру. Самое позитивное радио. Отпечатано на 4D принтере с негатива окружающей действительности.

0: Là-bas c'est naturel, là-bas ok.
1: Разговорчики.
2: Чувствую себя вполне сносно.
3: Говорил старый дом.

0: В студии радио Чаплидук наш экономический обозреватель Никита Псоев.
1: Передаем краткий курс взяток и откатов на сегодня по Москве и Московской области. Освобождение от срочной службы в армии. Осенний призыв 6225 долларов США. Весенний призыв 6458 долларов США. Получение водительских прав в ГИБДД без права вождения, но с выездом на дом – 4000 долларов США, с вождением – 6000, оплата принимается и в евро. Взятка на получение лицензии на дачу взятки без права передачи взятки другому должностному лицу – 4728 долларов США. Откат норвежскому правительству за разработку норвежского нефтяного шельфа в тайне от норвежского парламента. 3 миллиона крон в 2% эквиваленте. И в заключении взятка при Семирике без двух по-прежнему 8 в гору. Подробнее вы можете ознакомиться с курсом взяток и откатов на сайте www.твоивзяткироссия.ру. Всего доброго. С вами был Никита Псоев.

0: Уважаемые юзеры, редакторская группа новостей радио «Чапельдук» обрабатывает большой объем информации в высоком темпе и не всегда успевает вносить в тексты необходимые исправления и коррективы. Дикторы читают новости с листа в том виде, в котором им предоставляют их редакторы. Поэтому заранее приносим извинения за встречающиеся в выпусках новостей досадные редкие опечатки.
1: Новости без корректора.
2: Добрый день. В студии «Радио Чапельдук» Кирилл Иванойд. Коллегия с четной палоты рассмотрела результаты из

пользование охраны водных ресурсов Балтийского моря. Отмечал ТС, что по степени освоения таких водных ресурсов, как Балтийская селдб, салака, шпрут и лососц, Рассойская федерация значительно отстает от других стран, добывающих указанные виды в Балтийском море. По результатам картнольного мероприятия я выявлено 34 нарушения законодательства на сумму около 16 миллиардов рублей. Зарубежные новости. Власти африканской страны Угонды обявили о своем намерении запретить местным женщинам носить мини-япки в общественных местах. По словам политиков, ультракороткие ипки и плутья отвлекают внимание водителей, что приводит к сорожно-транспортным мроешествиям. Как сказал журналистам Минерст Насаба Бутура, ходить в мини-юбках по улицам – это все равно, что ходить по ням в галом виде. Водители короткие пишут СМС за рулем, а пысни, чем водители, находящиеся бто влиянием алкоголя и наркотиков, говорит СМИ в исследовании об опубликованном журналом The Times U. Лаборатория исследования транспорта выяснила, что реакция водителей при написании СМСГ английское падает на 35%. Тогда как выпившие водители действуют, лишь на 20% медленнее, а вдоители, покуровшие канал пи, на 21%. На 21%. Это были новости на Ардио Чидльпук. С вами был Кирилл Иванойд. Всего доброго.

0: Рубероидная фантазия в апельсиновом суфле для нежилого пентхауза. Так еще можно было бы назвать песню, которая только что отзвучала в нашем эфире.
1: А вот можно ли следующую композицию назвать «Максимилиан, отвянь уже от Шарлотты»? Это уже большой вопрос к вам, дорогие слушатели.
2: Отбой!

0: передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 16 часов 16 минут.
1: Радио Чипльдук. Обратно мы самые первые.

Радио Чиппельдук является лекарственным средством. Посоветуйте врачу.

0: А сейчас время для вашей любимой программы «По нашим заявкам».
1: Как всегда в это время популярные диджеи Андрей и Кирилл уже звонят вам по телефону, чтобы вы поставили им их любимые песни.
2: У нас все хаты записаны.
3: Топ-догг пишет. Меня зовут Антон, привет Чипльдуки. Слушает нас уже вот 4 года, но только сейчас руки дошли призвать нас к звонку, которому он будет рад в любое время. Он дизайнер, пишет, немного рисует. Иногда читаю рэпчик, пишет он. Рэпчик мне нравится.
4: Алло.
3: Антон.
4: Да.
3: Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
5: Алло, Антон, репчатый лук любите?
4: Да.
5: А рэп читать можете?
4: Ну, иногда, да.
5: А сейчас вот когда? Иногда или всегда? Или сейчас есть такая возможность?
4: Ну, если нужно, то конечно.
3: Конечно, нужно.
5: А как?
4: Это Чипльдуки?
3: Ну, а кто же?
4: Ой, как здорово.
3: А как вы можете симпровизировать или по написанному, по заученному?
4: Ну, скорее по заученному, чем симпровизировать, а тук на импровизацию.
3: Нет, а вот нам интересно именно, мы усложняем задачу, чтобы вы описали сейчас вот окружающую вас обстановку, но в стиле рэпа.
4: Ага.
3: Рэпчика, как вы пишете.
4: Ну, окей, сейчас попробую.
3: Давайте.
4: Ну, у меня это плохо получается, я сразу...
5: Это хорошо.
4: Еду по эскалатору в Ашане. Сейчас стоят вся семья за ушами. С вами говорю по трубе телефонной. Вам всем привет огромный. Был звонок ваш очень неожидан. Меня обгоняет на Ламборджини сын мой. Ну, как-то так.
5: Ну, если сын на Ламборджини, все в порядке.
3: Слушайте, вы прямо крутой такой рэпер-то, а?
5: Да.
3: Мы тут закивали так уважительно.
5: Мы думали, что это как-то плохо будет, как-то, чтобы самодеятельность какая-то, да, старая добрая. А вы как-то прям... Пиши прям пластинку.
3: Ну, драйва, конечно, могло быть чисто так.
5: Не,
3: вот.
5: Не, ну, человек ориентировался на
3: человек,
5: местности.
3: Да, ему на эскалаторе, тем более.
5: За ушами там, понятно.
3: Да. Что. Ну что, зачет?
5: Зачет.
4: О,
3: так.
4: Отлично.
3: А еще чего теперь вот расскажите, что вы там рисуете еще?
4: Да, мне просто спрашивает, тут Чипльдук мне звонит. Угу. Привет, крикните Чипльдуке.
3: Привет!
4: Привет! Ну, вообще рисую комиксы.
5: Ох ты, круто. А в России ж комиксы только вот для журналов.
3: Культура
5: таких
3: комиксов на Руси была утеряна еще в 16 веке. На бересте последние были нарисованы. А как же вы-то додумались?
4: Ну вот, изучал Лубок, да, потом думаю, почему бы не попробовать.
5: Не обидно, что вот так вот везде она есть, эта культура, а у нас с этим делом туго.
4: Очень обидно. Ну
3: восстанавливает.
4: Как-то делает.
3: Как раз.
5: Ну, хорошо.
3: А есть жанр трагиксы?
4: Трагиксы. Ну, скорее, не трагиксы, а не романы в рисунках. Трагикомиксы.
3: Трагикомиксы.
5: Ну, а на какую тему вам нравится больше всего?
4: Комиксы делать?
5: Да.
4: Рэп читать? Комиксы про рэп.
3: Комиксы про рэп, а рэп по комиксам.
4: Конечно, да. По комиксам.
3: Синтез. Синтетические искусства.
4: На самом деле у нас есть нереализованная идея для комикса, называлась «Супербелка». Ну вот есть разные супергерои, а вот «Белки» я еще не встречал. И мы решили сделать, она сама по себе уже крутая, вот, и мы вот решили сделать комикс про «Супербелку». Его еще он пока еще не готов, но, тем не менее, вдруг когда-нибудь он появится.
3: Ну что, еще вот вы там с компанией, да?
4: Ну да, да. С компанией.
3: Что же в Ашане компании собираетесь посидеть где-то или купить что-то? Скупить целый прилавок чего-то?
4: Мы уже скупили все бутылки, которые только возможно.
3: Угу.
5: А вы потом их сдаете или нет?
4: Сегодня день зарплаты просто.
3: Кстати, культура сдачи бутылок тоже почти утеряна на Руси. Вот.
4: Да.
3: Ну, Антон, а дизайн чего вы делаете?
4: Я делаю дизайн графический, дизайн рекламы. То есть такие там цифровые стили, там логотипы.
3: Ага, вот, то есть если нам новый логотип Чипльдука, то это к вам?
4: Ну, конечно, да. Но вообще у вас отличный логотип.
3: А что он означает, знаете, да, логотип наш, что он обозначает?
4: Вот нет, значит, логотипа нет, не знаю, что он означает. Что-то из индийской символики, мне кажется.
3: Не, пусть это останется нашей шарадой, а отгадка будет в эфире.
5: Для нас же самих.
3: когда-нибудь. Ну да.
5: Ну, я думаю, надо сворачиваться.
3: Сворачиваемся,
5: в Ашане,
3: да.
5: Ребята купили бутылки, поэтому уже...
3: В Ашане ребята купили бутылки. Ну, ну, продолжим же.
5: И рэп прочитали. В стиле Мурзилки.
4: Ну, отлично, да.
3: Ну, хорошо.
5: Счастливо, Антон.
4: Спасибо большое, что позвонили.
3: Спасибо, что написали. Счастливо.
4: До свидания.

0: Кто такой Чиполь Дуг? Как вы знаете, несколько лет назад, в честь 15-летия радио Чиполь Дуг, одна из звезд созвездия Малой Медведицы была названа именно так – Чиполь Дуг.
1: Координаты и сертификат имеются.
0: Ведь это логично. Радио Чиполь Дуг когда-то впервые вышло в эфир именно в день космонавтики – 12 апреля 2007 года. Но это не все, что связывает нас с космосом.
1: Знаете ли вы, что Чиполь Дуг – это название еще одного небесного объекта, правда, чуть меньшего размера? Их вообще-то четверо – самых ярких, искрометных и блистательных представителей славного отряда метеоритов и болидов, оставивших заметный след на небосклоне и в истории. Но начнем по порядку.
0: В один прекрасный день, 65 миллионов лет назад, старожилы поговаривают, что это был четверг, на Землю в районе полуострова Юкатан, в нынешней Мексике, упал огромный, гигантский метеорит, болид диаметром около 10 километров. Имя этого космического пришельца – Чиксулуп. Именно Чиксулуп положил конец эпохе беспредельного господства динозавров. Своим взрывом он поднял в Поднебесье такую глобальную пыль, что наступившая вечная зима не оставила ни травоядным, ни плотоядным гигантам никаких шансов.
1: Кратер от прилета и взрыва метеорита Чиксулуп диаметром 180 километров и глубиной до 900 метров и поныне красуются на аэрографических картах Мексики и прибрежных вод Юкатана. Сами потом полюбуйтесь.
0: Кстати, по форме он чем-то напоминает эмблему радио Чиполь Дуг. Далее. В июне 1908 года, 17 числа, и это точно была среда, в районе под Каменной Тунгуски в Восточной Сибири то ли упал, то ли взорвался в небе так называемый Тунгусский метеорит.
1: Это название закрепилось за ним ввиду простоты географической привязки.
0: Однако мало кто помнит, что бытовало и другое его наименование, поскольку некоторое время его кое-где называли по имени братьев Ивенков Чучанчи и Чикарена Шанягир.
1: Чум, братьев Шанягир, стоял в этой малодоступной и необжитой местности ближе всего к эпицентру взрыва, буквально в каких-то 30 километрах на юго-восток. И их описание взрыва одно время было самым достоверным и впечатляющим.
0: Чучанчи и Чикарен были так популярны в своих краях, куда позже наведывались исследователи, что когда неразлучные братья появлялись вместе, их называли, в шутку для простоты, одним общим именем, образованным из их имен. Чучанчи плюс Чикарен равняется Чучанчек.
1: Так прозвали в тех местах и пролетевший болид Чучанчек.
0: Так что, строго говоря, Тунгусский метеорит – это метеорит братьев Шанягир. Чучанчи и Чикарена. Чучанчек. Чучанчек-то попервее будет.
1: Третьим космическим гостем, наломавшим дров в России уже в наше время, был метеорит, упавший 15 февраля 2013 года в озеро Чебаркуль в Челябинской области. Красавец-метеороид диаметром 18 метров и массой в 11 тысяч тонн пронесся средь бела дня над головами тысяч ошарашенных мирных граждан и, распавшись на фрагменты, усеял местность. А самый внушительный из них приземлился точно в замерзшее озеро Чебаркуль, оставив во льду огромную полынью и след не только в небе, но и в цифровой памяти сотен видеорегистраторов и смартфонов.
0: Не говоря уже о тысячах разбитых стекол, разрушенных стенах и потолках и всеобщем шоке мирных граждан и переполохе военных.
1: Ударная волна дважды обогнула Землю,
0: а нанесенный ущерб составил до 1 миллиарда рублей. В общем, Чебаркуль тоже наделал шороху.
1: И, наконец, четвертым необычным небесным пришельцем из глубин Вселенной стал скромный по размерам по сравнению с предыдущими, но яркий метеорит локального значения юго-западного округа столицы. Маленький, но удаленький.
0: Хотя не такой уж и маленький. Он упал на опушке Битцевского лесопарка 12 апреля 2007 года и назывался номер Э-2007-171-МЭ-Кю. В общем,
1: скучным номером по реестру метеоритов и болидов Астрономической ассоциации Российской академии наук.
0: А также в книгах учета правонарушений и происшествий районов Зюзина, Конькова и Яснина.
1: Метеорит, упав на поверхность, на три четверти заглубился в грунт, выпятив наружу лишь свою округлую тыльную часть. Любознательные следопыты могут и сегодня наблюдать его примерно в паре сотен шагов от круга на пересечении Севастопольского проспекта и улицы Миклуха-Маклая.
0: Возле места падения этого небесного гостя неоднократно собирались авторы и слушатели радио «Чип и Дуб» на различные культурно-массовые мероприятия, флешмобы и тусовки.
1: То на велопробег, то для посадки саженца чипльдуба в Битцевском лесу.
0: А то и на собачий час с групповым выглом своих четвероногих питомцев.
1: Вот и решили чипльдукеры на общей сходке назвать этот безымянный бугор, а для посвященных выпирающий из земных недр метеорит, чипльдуком в честь нашего радио. Не пропадать же добру.
0: Тем более, что и наш родийный, точнее, родимый Чипльдук пронесся на небосклоне интернета столь же ярко и прибыл в точно заданные координаты так же неожиданно и стремительно, как болид.
1: Ай да болид!
0: Ай болид! Ай да сукин сын!
1: Так что имена этой великолепной четверки метеоритов по праву вписаны во всемирную историю астрономии, астрофизики, геологии, минералогии, географии.
0: Запомним их, друзья. Мексиканский Чиксулуп, тунгусский Чучанчек, челябинский Чебаркуль и наш всероссийский и всемирный Чипльдук.
1: И это при том, что мы не упомянули сегодня такие метеориты, ничем особо, впрочем, кроме своего веса, не примечательные, как 128-килограммовый кемеровский Чебанкол, 8-килограммовый индийский Чаинпур и 2-пудовый американский Честервиль, которых легкий на подъем российский Чипльдук, конечно же, легко обошел на вираже
0: и наверняка точно оставил более яркий след и взорвал эфирное пространство. Чиксулуп, Чучанчек, Чебаркуль, Чебанкол, Чаинкур, Честервиль.

прозвучала композиция для извлечения корня кубического из 581. Ну а наш слушатель Виталий П. из Коломны просит передать следующую песню для всех людей с искривленной носовой перегородкой.

на часах моих 7 часов утра, на часах твоих 7 часов вчера. Что ж ты опоздал и на этот раз? Ну а я ждала, не смыкая глаз. Больше не хочу быть ночной женой. Я и так плачу дорогой ценой. Я плачу тоской горькою в ночи. Больше быть такой не хочу, учти. На лице твоем ложь, как липкий пух, на лице моем холод зимних вьюг, а в глазах твоих отблеск поздних игр, а в глазах моих затаился тигр. Уезжай скорей ты из здешних мест, на тебе пора, видно, ставить крест. На моих часах еще миг любви, на твоих часах ничего. Увы, больше не хочу быть ночной женой. Я и так плачу дорогой ценой. Я плачу тоской горькою в ночи. Больше быть такой не хочу, учти.

0: Передаем вчерашние сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует окончанию вчерашнего времени и началу завтрашнего.
1: На часах моих, на часах твоих, на моих часах, на твоих часах. 7 часов утра, 7, увы, вчера.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Идея 103. Одна из способностей компьютеров, недоступная людям, это сидеть на складе запечатанными в коробках.
2: Глубокие мысли Джека Хэнди.

0: В эфире новости, прошедшие цензуру, радио Чипальдук.
1: 11-го в 14 будут выбирать. Всего участвуют 19. Фаворитами стали 2. Они во всех 14. Но главным стало массовое. В то время как левые в другую маститую, сообщает корреспондент. Кражи и угоны – еще одна, заявил исполняющий обязанности. Всего по стране находится свыше 7. В прошлом году было 6. Они украли с мая по ноябрь, которые в соседних регионах, пишет.
0: Полный текст цензурных новостей выложен на нашем сайте chipl.censornews.duk.

0: けっぷち行きつ戻りつ崖っぷち哀れんでたもれ呆れてたもれ
1: お調子者ですが
0: 後ろの正面

0: Прозвучала музыка для проветривания нежилых пыльных помещений площадью до 220 квадратных метров.
1: Следом за ней прозвучит мелодия для коллекционеров стоматологических инструментов, выпущенных до 1950 года.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. В Москве 18 часов 18 минут ровно.
1: Радио Чапльдук. Пока не догонят.

радио Чип и Дук. Ужасно смешное.

Единственное, о чем приходится сожалеть, это то, что я — это я. Вуди Аллен.

0: Как-то раз в эфире.
1: Мы вам звонили.
2: У нас все ходы записаны.
3: А вот в Омске, если машинисту сцены, если позвонить. Там можно. Сейчас уже ночь. Я думаю, как раз он закончил поворотные движения сцены. Как раз спектакль закончился. Разбирают декорации. И машинист сцены Дмитрий, как раз утирая пот со лба, ждет нашего звонка.
4: Фанатик радио Чипыльдук.
3: Сейчас мы узнаем, в оперном он театре или в драматическом.
4: Из Омска?
3: Из Омска.
4: У меня мама из Омска. Я же немножко амич.
3: Вот.
4: Я же немножко мамин сибиряк.
3: Понимаешь? Так я тоже немножко.
4: А что, у тебя тоже мама из Омска? Из Сибири?
3: Она из Красноярска.
4: Ты тоже мамин сибиряк?
3: Так.
4: Так.
3: Да. Дмитрий.
5: Да.
3: Добрый вечер, доброй ночи. Еще.
5: Алло, говорите громче.
4: Дмитрий, радио Чипыльдук вас беспокоит.
5: Я вас вообще не слышу. Алло.
3: Алло.
4: Спектакль идет еще. Спектакль идет.
5: Алло.
3: Алло. Да, радио Чипыльдук на проводе. Вы нас слышите?
5: Сейчас.
3: Выйдите.
4: Сейчас он уходит.
5: Я просто в кинотеатре, и тут люди такие все разговаривают.
4: Чё,
3: Алло, Дмитрий, вы в кинотеатре или в театре машинистом сцены работаете?
5: Да.
3: Да, в кинотеатре.
5: Что вы хотели?
3: А?
5: А что вы хотели?
4: Постановочку вам предложить.
3: На радио Чипыльдук что-то повернуть.
5: А, радио Чипыльдук?
3: Да, да.
4: Вы знаете, мы сцену тут сделали.
5: Здравствуйте, мои хорошие.
3: Здравствуй, наш машинист вперед летит.
5: Вы что сделали? Платное, да, радио платное сделали.
3: Ну, это само собой, но не эта тема нашего звонка. Мы пытаемся выяснить, как машинист сцены, какую сцену поворачиваете? Может быть, с президиумом каким-то? Может быть, драматического спектакля там с какими-то,
5: я открываю КВНовскую сцену.
3: КВНовскую сцену открывает и закрывает. Занавес дает.
5: Да, да.
3: Как только КВНовцы...
5: Да. Алло.
4: Да? Да, да, мы вас слушаем.
3: Задержка.
5: Вот КВНовскую сцену я, в общем, открываю. Ну и, собственно, закрываю потом.
4: А во время спектакля уходите? Потом закрыть
5: дверь? Я хожу, но если Людмила Петровна меня заметит, а это завхоз...
4: А мы можем с ней связаться?
5: Она может наругаться на меня, сказать, что ты машинист сцены, в конце концов, ты почему...
4: А были такие страшные сны, когда Людмила Петровна к вам приходит в плаще ночью во сне и говорит, куда стоять? Нет?
5: Нет. Ну, Людмила Петровна, короче, меня вообще давно отчислили, уволили с работы, ну, потому что я, бывает, иногда посыпаю мероприятия важные и забываю открыть занавес. Вот. Но она меня не увольняет, потому что до сих пор хочет познакомить меня со своей племянницей.
4: Великолепная история.
3: Завязка.
4: Да.
3: Так, почему бы вам случайно в Новый год не оказаться где-то за одним общим столом с племянницей?
4: Подожди, давай разберемся с племянницей. А племянница, как она выглядит? Вы ее еще ни разу не видели?
5: Я не видел ее ни разу.
4: А если она... Если она не очень.
5: А, если она не очень? Ну, не знаю. Даже вот не знаю. Я даже не задумывался об этом, что вот так вот развернется у меня событие, и племянница в итоге появится. Я надеюсь, что такого не произойдет.
4: Удастся, вы думаете, обойтись без этой встречи?
5: Ну, да.
4: А Людмила Петровна, она как-то вас воспринимает как будущего родственника, что ли?
5: Да, я думаю, да, я чувствую это. Я иногда чувствую это. И вообще, вы знаете, это такой дом культуры, звездный. Mm-hmm. Там как бы одна большая семья.
3: Mm-hmm.
5: То есть там все такие, да, все друг друга хотят познакомить с племянницами, племянников, племянниц.
4: Может быть, племянница там где-то рыскает? Может, ее уже можно, может, вы ее уже видели, может, много раз, не знаете, что она племянница.
3: Она на вас, может быть, уже глаз положила.
4: Да, она же глаз-то положила.
3: И поэтому, Людмила Петровна, и активничает.
5: Активная Людмила Петровна. Не знаю.
4: А может, она маленькая еще? Может, она просто ей еще несовершеннолетняя пока? Поэтому и оттягивается процесс знакомства.
5: Да, она как бы ждет, поэтому не увольняет, как бы ждет, что она подрастет, племянница.
3: Ага.
5: И Собственно, это...
4: А может, предстоящий год несет вам эту встречу?
5: Ага. Я, знаете, такой, я представляю, вот так вот сцену представляю, что появляется племянница, вот, ну, тот момент, вот настал тот день, когда племянница появляется. Я стою на сцене, закрываю занавес, появляется племянница. И начинает играть музыка из Гардемарина, вот это вот, помните? Алёшка, Софья. Только мы говорим, машинист сцены, племянница. Понимаете?
4: Да. Я не знаю, Андрей, я вот вижу эту сцену.
5: Да.
3: Вы хотели бы просто даже видеть это живьём.
5: Ее бы круто снял Тимур Бекмамбетов.
4: А вы знаете, у нас есть хорошее предложение. Мы можем как-то связаться с Людмилой Петровной, потому что хотелось бы получить... Мы, конечно, вам верим, но хотелось бы получить еще, знаете как, взгляд с другого, под другим ракурсом.
3: Может быть, мы выведаем у нее что-то, что она вам не
4: потом,
3: говорит.
4: Да, она вам не скажет, а мы вам потом перезвоним и расскажем всю подноготную.
5: Ну, я вот даже не знаю, мне будет неудобно перед самой Людмилой Петровной скажут, ну ты что там?
4: Ну да. Может быть, вы ее подсадите на Чапальдук? Она станет слушать, заинтересуется и сама нам пришлет свои реквизиты.
5: Но она даже не знает, что такое интернет. На ней ведь звезды держатся, понимаете? Такая женщина из...
4: Ну понятно, из далекого прошлого.
5: Ну вы просто позвоните, вы классные ребята, но вы смутите женщину.
4: Тогда действительно все смутите. Пускай идет, как идет. Пускай действительно...
3: Не будем торопить события, пусть все созреет.
4: Угу. И может быть наступающий год как раз принесет развязку из этой...
5: Вы можете там всю жизнь отслеживать мои отношения с воображаемой...
3: Ну вообще очень красивая история, вот этот вот занавес, который открывается, закрывается. Да, красный, каждый раз за занавесом красный. Что-то неожиданное, а тут...
5: Иногда не только КВН. Иногда приходит выступать замечательный ансамбль пенсионеров «Малиновка».
4: Вот.
3: Гениально просто. Хотелось бы, конечно, их когда-нибудь услышать.
5: Я не знаю, когда. Мне нужно попасть на вахту и посмотреть план концертов.
3: Тогда мы будем перезванивать.
4: У нас в наступающем году длинная история с вами намечается. Здесь и племянница, и возможность послушать «Малиновку».
3: И Людмила Петровна.
5: Ага, ну звоните, я буду там.
4: Будем следить.
3: Женя следует.
5: Резюмировать буду.
4: Счастливо.
3: С наступающим и наступившим.
5: До свидания.
3: Пока.

0: «Как-то раз в эфире».
1: Мы вам звонили.
2: Александр. Но странное у него ник. Александр нет. Город Томск. Нам бы Александра услышать. Это радио Чипальдук.
3: Может, поздно.
4: Радио Чипальдук?
2: Да, да, да.
4: Так.
2: Ну что же, это вы присылали нам номер свой или ваши друзья так вам угодили?
4: Сложно сказать. Возможно, друзья.
3: Вы уже спите там, да? Мы поздно?
4: Нет, еще не спим.
2: Угу. А почему вот какой-то Александр нет? Вот что вы этим, так сказать, хотели сказать?
4: Возможно, Александр нет, это тот человек, который подал заявку.
2: Возможно, да. А вы не Александр, да?
4: Я нет.
3: Но вы нет все-таки.
2: Вот в этом и есть ответ.
4: Так, ну, по крайней мере, мы нашли.
2: А мы радио Чипальдук, да, таки.
4: О, рад вас слышать.
2: А вы в курсе вообще такого радио или...
3: Или нет?
4: В курсе, мне нравится.
3: А вот тот, который нет, как вы думаете, он...
2: Он бы ответил на этот вопрос.
3: Да?
4: Сложно сказать, по-разному, в разное время суток он может ответить по-разному на этот вопрос.
3: А у вас какие с ним взаимоотношения? Он как вот это он по доброте душевный?
4: Так. Наверное.
3: Угу. Он хотел вас порадовать?
4: Сложно сказать. Угу. Но подколоть точно.
3: Неоднозначная обстановка. Понятно.
4: Ну, да.
3: А мы вас от чего-то сейчас вырвали, оторвали?
4: Вы можете говорить.
3: Ага, ну уже хорошо. Андрей, нам разрешили говорить.
2: Да, я тут просто ищу на карте поточнее расположение города Томска, чтобы так, понять часовой пояс. То есть мы вас все-таки подняли...
4: Мы рядом с Новосибирском.
2: Да-да, но да, мы вас подняли уже с постели.
4: Да, и... чуть севернее, да. Ну, нет, Томск... 10 часов вечера у нас. Не так уж и много.
3: Угу. Но Томск хороший город, я вот лично знаю.
4: Условно, да.
3: Там хорошие писатели, фантасты в советское время были, я вот люблю.
4: Астафьев?
3: Такие были прекрасные писатели.
2: Ну, начинайте беседу, как-то интересуйтесь.

0: чем-то.
1: Астафьев.
2: Нет, подожди, что-то сказал человек наш.
1: Да?
2: Да.
3: Ну, про писателей Волков, Астафьев.
2: Нет, писатели фантасты.
1: Фантасты.
2: Фантасты.
3: Фантасты. Ну, Афанасьев.
2: Колупаев.
3: Колупаев. Да.
2: Пухов.
3: Да. Да.
2: Вот, очень крутые ребята. Вот Колупаев Виктор, я вообще считаю, что это просто, ну, Рэй Брэдбери советский, просто блистательный писатель. Очень.
3: Конечно, безусловно.
2: Перечитываю и переслушиваю аудиокниги с огромным удовольствием.
3: Да, согласен.
2: А что еще, вот как вы считаете, город Томск, чем славен, вот, на ваш взгляд?
3: На наш взгляд, город Томск славен, во-первых, своей, наверное, деревянной архитектурой, оставшейся с имперских времен,
2: так.
3: И славен тем, что за ней не следят, и она уходит в небытие.
2: То есть вы считаете, что есть как бы недочеты на местах, то есть все-таки...
3: У нас много славных вещей, помимо архитектуры, есть mm-hmm. университеты, есть еще разные вещи, ботанические сады, и население, которое часто училось на высшем образовании, получало здесь в 5 университетах в Томске, вот, множество научно-исследовательских институтов, но это все уходит в лету.
2: Угу. То есть какое-то ощущение такое печальное.
1: А вас вот в Томск что-то привело, или вы коренной томич?
2: Наверное, коренной.
3: Как зуб, да. Ну, рядышком родился, да, с Томском, недалеко от него.
2: Угу. А как вы считаете, можно повлиять на эту ситуацию простому томичу или нет?
3: Довольно сложно.
2: А ощущение такое, что лучше не будет, или все-таки ну, это временные, скажем так... обстоятельства.
3: Да, сложно сказать уже.
2: Вот какой у нас грустный разговор.
1: Да, это вечерний такой, вечерний Томск.
3: Вечерний Мацион, да.
1: Мацион, да. А скажите, пожалуйста, вы чем там занимаетесь, если не секрет?
3: Ой, чем только не занимался. По образованию я геолог.
1: Геолог.
2: Ух ты. А вот чем интереснее всего было не заниматься?
3: Интереснее всего было чем заниматься? Ну, многими вещами. Промышленным альпинизмом, геологией, поиск, разведка полезных ископаемых, золоторудное разведение, россыпи золотоносные.
2: Ну, это же клад. Все время поиск клада такого. Это же так интересно.
3: Ну, условно, да, говоря. Да, можно сказать так. Это условно. Геологи, да, ищут клад, можно сказать так. Ну, используя свой головной мозг, естественно.
2: Ага. Замечательно. Нет.
3: А радио увлекательное занятие.
2: Чипыльдук дает-то какой-то луч света вот в этом царстве, которое у вас немножко, так сказать, такого полумрачное.
3: Немножечко безумие.
2: Ну да, это такого не немножечко конечно. Безумия и все-таки какого-то света, какого-то луча.
3: Да, безусловно, конечно. Но в наше время без Чипыльдука никуда.
2: Вот видишь,
1: я записал, да. Так, и какое-то есть сообщество, наверное, которое... так сказать, для которого Чипыльдук общий знаменатель, да? То есть вас... Вы не один,
3: да,
1: там в Томске, да?
3: Есть такой коллектив «Ковер Петрова» в Томске. Музыкальный коллектив.
1: «Ковер Петрова»?
3: «Ковер Петрова», да.
2: Так.
3: Давайте расскажу вам маленькую историю.
2: Расскажите.
3: В одном гараже музыканты занимались, значит, вот. И долго думали, ломали голову, как назвать группу. Вот. Потом нужно... Решили они сделать звукоизоляцию в гараже, чтобы лучше было заниматься. Вот, и знакомый Петров принес им ковры. Они, долго думая, они назвались «Коврами Петрова». «Ковер Петрова». Вот.
2: Ну, вы знаете, сейчас такое количество названий перебрано, что я даже неоднократно сталкивался с людьми, которые пытались... начать какой-то новый проект и сталкивались не с поиском музыкантов сложностью,
3: да,
2: а с поиском названия, потому что уже все
3: мало-мало...
2: Что уже название все перебрали.
1: И когда название не найдено, то вроде уже и коллектив не собрать. То есть уже, ну его нафиг, так-то и люди расходились.
3: Да, поэтому вы можете, в общем-то, послушать этот... Мне кажется, под радио... что-нибудь вы там найдете у них.
2: Ну, то есть эта группа играет в формате радио Чипыльдук. Какой у вас стиль? Ну, у нас стиль Чипыльдук, правильно?
3: Ну, да, допустим, да. А там все акустические инструменты. Гитара, аккордеон, барабан.
2: Ну, тогда и что глушить коврами, непонятно.
3: Не, ну там же звукоусиливающая аппаратура все равно. Ну,
2: да, я понимаю, но это я так же.
1: Ну, заинтриговали, послушаем.
3: Послушайте. Да, Томская группа, коллектив «Ковер Петрова». Спасибо, что позвонили.
2: Да вам спасибо. Хотя немножечко элемент такой есть печали, досады, где-то даже досады, но мы верим, что все не так плохо.
3: Все хорошо.
2: Да. Счастливо вам. Спасибо большое.
3: Счастливо.
1: До свидания.
0: Ла-ла-ла-ла-ла. Ми-ми-ми-ми. Да кого маэстро?

Наш слушатель из Ставрополя, пенсионер Николай Митрофанович Скороходов, искренне надеется, что следующая композиция не понравится Марии Трифоновне Куцевой и Надежде Викторовне Дохненко. Коллектив «Радио Чипальдук» искренне присоединяется к этим теплым пожеланиям.

Передаем сигналы точного времени на радио Чиппельдук. Начало шестого сигнала соответствует завершению предыдущих пяти.

0: Мысль дня.
1: В такой день только ленивый не отдыхает.

0: Здравствуйте, дорогие друзья, наши радиослушатели, радио Чапльдук. Сегодня в рубрике у нас в гостях известный продюсер, медийное лицо Степан Кудряшов. Степан.
1: Да, добрый день. Я прежде всего хотел бы поздороваться с вами и напомнить, что одежда моя сегодня предоставлена для эфира салоном Locus & Fines.
0: Степан, недавно состоялся кинофестиваль, ежегодный, биеннале, на котором вы освещали работу кинофестиваля, и мы читали много ваших статей в газетах, в журналах, по радио, по телевидению. Угу. Несколько слов о фестивале, а мне бы хотелось добавить, что Сульфа Бульбавит – верный помощник вашим суставам. Имеются противопоказания, посоветуйтесь с друзьями.
1: Фестиваль этот, как всегда, проходит у нас на юге. Приятная аура города и климат всегда служит приманкой для гостей. Конечно, там всегда видишь наших звезд, старых друзей. Кстати, хотелось бы сказать, что чай липский, вкус и качество в каждой чашке. Сделай глоток липского чая, ощути вкус.
0: Был какой-то скандал на красной дорожке во время открытия фестиваля. И также хочу сообщить нашим слушателям, чтобы они не забыли посетить торгово-развлекательный комплекс «Веселый дворик», 160 павильонов на 10 гектарах.
1: Отвечая на ваш вопрос о ковровой дорожке, я, конечно, не могу не сказать, что, во-первых, автосалон «Гектор Ц» на Можайке – это 25 часов в сутки, 8 дней в неделю. «Гектор Ц» на Можайке всегда рулит. Так вот, на ковровой дорожке обычно случаются всегда какие-то пикантные эпизоды. И нельзя не добавить, что мыло «Мисфорд» формулы «Софт и Бэби» – это душистая сказка у вас в руках.
0: В эфире радио Чапльдук. Напоминаю вам, что импланты меняем зубы местами. Третья улица Имского поля. Здоровые зубы в ваших руках. У нас в гостях Степан Кудряшов. Степан, правда ли, что Сильвия сейчас как Брауншвайг, что она была вызывающе одета на красной ковровой дорожке, был один скандал, что просто она была неприлично одета.
1: Дело даже не только в ковровой. Давайте уже уйдем с ковровой дорожки, скажем, в бар.
0: А не там ли Франсуа Люли устроил дебош, помочился, по-моему, даже у барной стойки?
1: Конечно, его адвокат не дал его в обиду. Кстати, я хотел бы еще вставить, что хочешь, но боишься, только безопасный секс с ремиксом. Забота о себе и о ней. Попробуй с ремиксом.
0: Сейчас я прошу прощения у наших слушателей. Мы вернемся в студию через несколько минут после короткой рекламной паузы. Оставайтесь с нами.
2: Люкс-бутик флористики премиум-класса от Михеича в элитном торговом комплексе «Глазурный». Свежесть икебаны в каждом горшке. Телефон 8-995-792-44-5792. Позвать Володю. Звонок платный.
0: Что в области артхауса? Были ли какие-нибудь работы? И хотелось бы напомнить, что каникулы в Швеции от опытных туроператоров. Шведский стол, шведская стенка, шведская семья. Первым 5 дозвонившимся подарки со скидками.
1: Я немножко переключился бы с Швеции в Японию. Мечтаешь о японце? Хочешь резко рвануть со светофора? Автомобили Мидзуфоши в рекламе не нуждаются. Заведи себе японца. Харакири любым конкурентам.
0: Степан, прежде чем задать вам следующий вопрос, я хочу напомнить нашим слушателям, если у них есть проблемы с эрекцией, ничего не хочется, стволовые клетки Гераклин, посоветуйтесь с женой.
1: Извините, я как раз хотел вас перебить. Жалуетесь на боли в подреберье и конечностях? Препарат Мездрофенил – это лучшее лечение при коленном рефлюксе.
0: Частный пенсионный фонд «Журавушка», анонимный складов гарантированно. Думайте о завтра, сегодня.
1: Я уже сегодня могу сказать, что интернет-провайдер «Статус Анлим» – это всегда WiMAX, IP-телефонии, 150 каналов ТВ и интернет у вас в кармане.
0: А сеть мебельных магазинов «Лесосплав» – это крупнейшая компания в Европе. Частное обязательство перед покупателем. 5 гарнитуров по цене 6. Вам слово, Степан.
1: Каждый, кто хорошо владеет языком, должен попробовать шоколад «Малена». Изысканное удовольствие гурмана в вашем рте, у вас во рту.
0: Служба такси «Зеленая». VIP-услуги, эксклюзивное обслуживание, бизнес-класс, элитный сервис, all-inclusive, выезд на дом.
1: И, возвращаясь к фестивалю, конечно, Стрекаловский трубопрокатный завод имени Рылеева. Это всегда быстро, надежно, железно.
0: У нас в гостях был Степан Кудряшов. Это было радио Чапльдук. Всего доброго. Спасибо.
1: До свидания.

Thank you, please.

0: Добрый день. В эфире новости на радио Чапельдук. У микрофона Вадим Мелехов
1: и Ермолай Пихтюрин. Хроническая хроника.
0: В Госдуму поступило письмо от группы граждан, недовольных острой нехваткой праздничных и нерабочих дней в течение календарного года.
1: В письме также говорится, что в российском календаре практически не осталось свободных дней, в которые не отмечались бы траурные годовщины каких-либо памятных событий.
0: Возгорание, затопление, обрушение.
1: Подтопление, заявление. Нарушение, покушение, крушение.
0: Вторжение, заражение, извержение.
1: Землетрясение, взрыв, разлив, захват, подрыв.
0: Дефолт, утечка, пропала гречка, безвременная кончина, неустановленная причина.
1: И другие.
0: Так жить нельзя, говорится в послании.
1: Из-за этого стало практически невозможно в эти дни погулять, зажечь и оттянуться по полной.
0: Искупаться в фонтане, послушать веселую музыку рядом с больницей или кладбищем.
1: На худой конец просто поржать над хорошей доброй шуткой про жмуриков с тревогой отмечается в письме.
0: В связи с этим предлагается обнулить российский календарь и расчистить календарную сетку с 1 января будущего года, освободив ее для новых праздников.
1: Хватит жить прошлым. Довольно некрофилии и чернухи. Давайте сделаем ресет и продолжим радостно жить дальше.
0: С оптимизмом глядя в будущее и заполняя чистый календарь новыми, свежими, интересными событиями по мере их поступления, говорится в письме.
1: Все траурные даты предполагается объединить и отмечать отныне в один и тот же день. Раз в 4 года, 29 февраля.
0: Этот день предложено сделать не выходным, рекомендовав гражданам в этот день не выходить из дома в избежание эксцессов, отключив бытовые приборы и оставаясь в постели.
1: Госдума обещала погосдумать об этом предложении.
0: Это был обзор новостей, хроническая хроника на радио Чапельдук. У микрофона в студии были
1: Ермолай Пихтюрин
0: и Вадим Мелехов. Увидимся.
1: И услышимся.

0: Павел Валентинович Фетисов-Гурзо провел предыдущую ночь у себя в шкафу, разбирая вещи, и сейчас совершенно неожиданно вышел во двор. И вот что он пишет в письме своему другу Андрею Владимировичу Куц.
1: «Дорогая редакция, поставьте, пожалуйста, композицию, которая как раз сейчас и прозвучит в вашем эфире без моего напоминания. С удовольствием выполняем вашу просьбу».
0: Огромное вам спасибо.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чиппельдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.
1: Упс! Упс! Упс! Упс! Упс!
2: Ауч!
3: В Москве ровно 20 часов 20 минут.

0: Разговорчики.
1: Ну что ж, прекрасно. Будем теперь работать вместе. В одной связке. Сказала правая рука левой.

rock.

0: там жрете, чипыльдуки?
1: Да, дым-тим, помаленьку.

0: Несвежие новости.
1: По вашим просьбам.
2: Из архива.
3: Добрый день. В студии радио Чупельдук Арсений Мухин. В эфире «Несвежие новости». Берлин, 29 июня. Генеральный секретарь ЦК Социалистической Единой Партии Германии, председатель Государственного Совета ГДР Эрих Хонекер принял члена Политбюро ЦК КПСС, министра обороны СССР, маршала Советского Союза Устинова, находящегося в ГДР в связи с проведением учений штабов с привлечением войск и сил флота советских вооруженных сил. В ходе встречи, прошедшей в дружеской обстановке, состоялся обмен мнениями по актуальным проблемам безопасности и мира в Европе, укрепление братской дружбы между народами и армиями стран социалистического содружества и повышение их обороноспособности. Продолжаем не очень свежие новости на радио Чупельдук. С вами в студии по-прежнему Арсений Мухин. «Вдали от берега. На борту больной. Нужна срочная операция». Судовой врач по радио связался с флагманским хирургом охотоморской рыбопромысловой экспедиции. «Следуйте к мысу Ратманова», – последовало распоряжение. Судам пришлось пришвартовываться в шторм. У матроса-рыбообработчика Чуйкова случился приступ аппендицита. Успешно в условиях шторма провели операцию врач Сагитов и медсестра Снегирева. Рыбаки Камчатки, промышляющие вдали от родных берегов, получают медицинскую помощь в море по всем видам экстренной хирургии, сообщает ТАСС. Это были не очень свежие новости на радио Чупельдук. С вами в студии был Арсений Мухин.

0: Под предыдущую мелодию только что была построена гимнастическая пирамида «Энтузиасты» в детской спортивной школе города Шатура, как нам только что сообщили на форуме сайта.
1: А под музыку, которую вы сейчас услышите, как показала статистика, у ваших четвероногих друзей на свет появляются исключительно породистые щенки.
0: Даже если у их родителей была сомнительная родословная.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.

В Москве ровно 21 час 21 минута. Радио Чипльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

Здесь могла бы быть надоевшая штука. Ну а мы продолжаем наше музыкальное вещание.

0: Даже среди начитанных и образованных людей нынче редко встретишь того, кто помнит, что...
1: Что в 1951 году в Лондоне состоялся званый ужин в Букингемском дворце по случаю юбилея Ее Величества Королевы Елизаветы.
0: Английской королевы, а не кого-нибудь.
1: С этого ужина советская делегация
0: во главе с министром иностранных дел Вячеславом Молотовым
1: ушла по-английски, не прощаясь.
0: Хотя и пришла туда по-русски, не здороваясь.
1: Задумайся.

Радио Чипльдук. Через старый добрый Wi-Fi.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 22 часа 22 минуты.

0: Стерео саундчек на радио Чипль-Дук. У микрофона Дэн Макеев и Кэт Еремина.
1: В зависимости от размера комнаты, расстояние между звуковыми колонками должно быть 2-3 метра, а между слушателем и каждой из них 3-4 метра. Причем слушатель должен располагаться по возможности на одинаковом расстоянии от каждого из громкоговорителей. Разумеется, что колонка, установленная слева от слушателя, должна быть подключена к левому каналу усилителя, а установленная справа – к правому. В первую очередь следует проверить правильность расположения звуковых колонок.
2: Я нахожусь с левой стороны от слушателя и должна быть слышна через левый громкоговоритель.
1: А я нахожусь с правой стороны, и меня вы должны слышать через правый громкоговоритель.
2: Я нахожусь с левой стороны.
1: А я нахожусь с правой стороны.
2: С левой стороны.
1: С правой стороны.
2: С левой.
1: Правой.
2: С левой.
1: Правой. С правой.
2: Если вы слышите меня с правой стороны,
1: а меня с левой,
2: то разъемы звуковых колонок следует поменять местами. Если каналы сбалансированы правильно, то звучание вы услышите точно посредине между громкоговорителями. Если звуковое изображение будет сдвинуто несколько влево или вправо, установите его в середине, регулируя ручкой баланса.

0: Уважаемые юзеры, с целью улучшения качества на радио Чипльдук проводится регулярный кастинг дикторов и ведущих новостного вещания. Предлагаем вашему вниманию выпуск новостей, записанный одним из стажеров в присутствии старшего редактора радиостанции Чипльдук.
1: Quick News на радио Чипльдук.
2: Можно.
3: Добрый день. В студии Маргарита Козлова. В эфире обзор новостей. В США...
2: Пожалуйста, в эфире новости.
3: А, в эфире новости.
2: И мы даже можно сказать в эфире новости.
3: Ну, в эфире новости.
2: Хорошо, начинайте.
3: Да, можно?
2: Можно.
3: В США женщина выиграла в лотерею...
2: В лотерею.
3: И не знала об этом. Она забыла о билете. Купить лотерейный билет ей предложил продавец на автозаправке. Женщина согласилась. Спрятала судьбоносный билет в сумку и забыла о нем.
2: В сумку. Хорошо.
3: И забыла о нем.
2: Закончите предложение.
3: Ну да, забыла о нем. Через месяц я наткнулась на билет в кошельке, отсканировала его в магазине и получила...
2: Хорошо, дальше.
3: Нет уж, в магазине, так в магазине.
2: Ну, написано в магазине, ладно, простим.
3: И получила приглашение посетить.
2: Ну, можно и посетить, двойное ударение возможно.
3: Посетить офис организатора лотереи.
2: Там, кстати, тоже двойное, организатора можно говорить иногда. Хорошо, продолжаем.
3: Ой, не морочьте голову, да как сказать-то?
2: Хорошо, проехали дальше.
3: Организатора лотереи.
2: Хорошо.
3: Когда я осознала, что этот билет выигрышный... то с первой не поверила. Я была уверена...
2: Уверена, да.
3: Что просто невозможно
2: потратить
3: $4 и выиграть.
2: А слово «играть» же очевидно.
3: Да, простите, выиграть 150.
2: 150 тысяч.
3: 150 тысяч.
2: Числительные учить надо на досуге, как-нибудь подготовитесь. Хорошо, дальше.
3: Ой, вы меня прямо сбиваете. Это какое-то сумасшедшее чувство.
2: Да, это какое-то, еще раз.
3: А, это какое-то. Это какое-то сумасшедшее чувство. Держать в руках билет, который стоит так...
2: Которой.
3: Так много...
2: Которот. Которой.
3: Которой стоит... Стоит.
2: Нет, стоит.
3: Стоит так много денег.
2: Денег.
3: Говорит американка Дженнифер Хартон.
2: Ну, скажите нормально. Вот говорит американка, вот эту последнюю. Быстро скажите.
3: Говорит американ.
2: Нет.
3: Говорит Америка.
2: Ну что, так неужели так трудно вот сказать? Говорит американка.
3: Подождите,
2: это же очень просто.
3: Дайте мне сосредоточиться.
2: Где вас набирают этих вот дикторов таких?
3: Знаете что? Ладно. Говорит американка Дженнифер Хартон.
2: И вы надеетесь, что вы-то оставили это резюме свое, и что мы вам перезвоним, мы вас возьмем, что ли? Нам такие дикторы не годятся.
3: А надо говорить, перезвоним, сами ничего не знаете.
2: Мы и перезвоним тоже. Мы разберемся.
3: Она планирует потратить выигранные деньги на оплату счетов и путешествия.
2: Ну, люди уже не поняли даже, о чем новость. Давайте еще раз.
3: Ну как, она
2: смотрите, американка выиграла билет, она даже не знала об этом. Понимаете, общий смысл, чтобы был понятен. И вот в конце она на что собирается потратить этот, так сказать, выигрыш?
3: Она забыла про билет. Она планирует потратить выигранные деньги на оплату счетов и путешествия.
2: Правильно, можно сказать путешествие тоже. И люди поймут. Хорошо.
3: Это были новости на радио Чипльдук. Это были новости на радио Чипльдук.
2: Хорошо.
3: В студии была Маргарита Козлова. Всего вам доброго.
2: В студии была Маргарита Козлова, еще раз.
3: Всего вам доброго.
2: Доброго. Ну, ударение же логичное, когда говорят добровольцы. Поэтому всего вам доброго.
3: Всего вам доброго.
2: Да.
3: А наш эфир продолжит...
2: Ну, вот все-таки мы не поняли фамилию. Более внятно нужно сказать. В студии была. И вот ваше имя и фамилию скажите.
3: Маргарита
2: Козлова. Вот. Так люди запомнят вас. А наш эфир
3: продолжит музыкальная программа.
2: Вот. Вот хорошо. И у людей уже и настроение есть, и информацию полезную они почерпнули. Quick News.

Это была музыка для простуженных стрит-рейсеров зимнего Гренобля. Ну а сейчас прозвучит песня для любителей кайт-серфинга и искателей кайф-сикинга.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве 23 часа 23 минуты.

0: Остановись, прогресс. Ты прекрасен.
1: Радио Чаплидук. Великая научно-техническая революция. Переворот на 360 градусов.

0: «Как-то раз в эфире».
1: Мы вам звонили?
2: Ура, мы в Питере. Может быть, мы им звонили, и они переехали откуда-то уже в Питер, вернулись, и мы продолжим с ними разговор. То есть ура, мы в Питере или просто?
3: Внимательно.
2: Внимательно мы проверяем. Вы в Питере уже, правильно?
3: А вы кто?
2: Мы, а мы в Москве пока.
3: Угу. Чипальдук. А вы служба проверки.
2: Проверки.
3: Служба проверки. А вы в Питере? Доброе утро.
2: Нет, мы не в Питере. Мы в Москве, вы в Питере. Проверка, все на местах.
3: Все на местах, все отлично.
2: Все включено, Чипальдук, поток идет, значит,
4: да.
2: Все нормально.
4: Все, тогда на связи, мы вам позвоним еще. Вы
3: отлично.
4: На месте, все нормально. Вы ждете нашего звонка?
3: Конечно,
2: все,
3: как же не жду.
2: Вчера, на связи.
3: Весь вечер и весь день ждал.
4: Все, мы вам позвоним.
2: Еще перезванивать
4: будем. Давайте,
2: пока.
4: Все, пока.
3: Все, добра, вам добра.
2: Есть. Полетели дальше.

Эта композиция прозвучала по музыкальной заявке камерунских таксистов. Следующая песня в эфире радио «Чипыльдук» для тульских инструкторов по бейс-джампингу.

0: hogy az utolsó emlékünk egymásról. Egy szép mosoly legyen.
1: Как-то раз в эфире. Мы вам звонили.
2: У нас все ходы записаны.
3: Алло.
4: Да,
3: ой,
4: я слушаю.
3: Да, здрасте. Это Ксю?
4: Да.
3: Не может быть.
5: Ну.
3: А волосы нет. Синие?
4: Нет.
3: А какие? Оранжевые?
4: Темно-русые
3: а уже.
5: Когда были последний раз синие?
4: Синие я была последний раз года 2 назад. Просто, понимаете, я пошла в школу работать, и мне теперь нельзя синие волосы.
5: Ну, пирсинг сделали тогда?
4: Да вы что? Нет, конечно. Я теперь цивильная училка.
3: А какого предмета?
4: Нет такого предмета.
3: Беспредметная училка.
5: Скажите, а как сводили татуировки ваши вот эти многочисленные? Как это далось? Потому что, конечно, Ой, я понимаю, на что вы пошли, но все-таки это и болезненно, и долго.
4: Не-не-не, я ничего не сводила, я все это очень умело прячу под одеждой.
5: Понятно. Ну и пирсинг тогда бы тоже просто на нос надевали бы специальную такую насадку.
4: Ну, дырки же видно.
5: Это тоже верно, да.
4: Все поймут же.
5: Какой предмет у вас это?
4: Вы не знаете такого предмета. Такого.
5: Не знаю.
4: Нет такого. Это неизвестный никому предмет.
5: Природоведение называется.
3: В наше
5: тихо,
3: время...
5: Что-то шепчет она там. Что?
3: Что?
5: Это Чипыльтук звонит.
6: Она знает. Да, я знаю, я вас узнала сразу.
3: Она на уроке сейчас, понимаешь?
5: Уроке, да.
6: Нет, я не на уроке, но я вас узнала.
5: А это не мы. Вы же не
6: с
5: синими
6: не
5: волосами. Нет, а вы не с синими волосами, и не вы это.
6: Черт.
5: Прокол. О, в лифт зашли? Старый лифт?
6: Пытаюсь. Он меня не пускает.
5: Ну все, пока. Хватит, Андрей. Это я тебе говорю, пока.
6: Пока.

0: Несвежие новости.
1: По вашим просьбам.
2: Из архива.
3: Добрый день. В эфире несвежие новости. Здравствуйте. Здравствуйте. Микрофона Арсений Мухин и Илья Ярцев. В этом выпуске мы продолжаем обзор несвежих новостей из старых газет, извлеченных из старой обуви. Как вы знаете, чтобы эта старая обувь не скрючивалась при долгом хранении, в нее обычно набивают старые газеты. И вот я извлек из женских луноходов, такие, знаете, луноходы, валенки, газета... Страница 20.
4: У меня, кстати, горнолыжные ботинки. Там огромное количество газет.
3: Вот. Подождите, Илья. Вот у меня из луноходов вот материал. Страница 20. Большой материал под названием «Традицию нельзя затоптать». Значит, говорится, что же за традиция. Советский Союз 20-30-х годов стал предметом осмысления в новом спектакле художественного руководителя МХАТа имени Чехова. Понимаете, вот можете тоже, тот, кто будет эти луноходы носить, может достать эту газету и узнать, что за традиция была, значит, вот в этом театре.

0: Какие у вас еще, Илья, интересные обувь какая-то есть?
1: Ну, сейчас я смотрю, много босоножек, там почти не осталось газеток.
0: Вы говорили про лыжные ботинки, вот меня очень интересует. Давайте посмотрим, был
1: лыжные ботинки. Лыжные ботинки, народная артистка РСФСР Светлана Немоляева. Вот интервью.
0: Прекрасно.
1: Вот, пасьянс помогает мне легко заснуть.
0: Скажите, а вот судя по лыжным ботинкам, обладатель ходил коньковым ходом или традиционным?
1: Вы понимаете, это горнолыжные ботинки.
0: А горнолыжные ботинки?
1: Это огромные совершенно такие, похожие на луноходы, кстати.
0: Так там можно целый номер комсомолки-толстушки затолкать в такие ботинки.
1: Да, на выходные дни комсомолка-толстушка.
0: Да. Но у вас что-то там интересное есть, какой-то материал из этих горнолыжных ботинок?
1: Ну вот, я вам говорю, статьи на интервью со Светланой Немоляевой.
0: Да.
1: Куклы рассказали детям от братьев смелости, статья.
0: Интересно.
1: Очень познавательно. Здесь много трамвай домчит домой. Большая интересная статья.
0: Да, прекрасно. Вы знаете, меня что вот удивляет? Вот стоят, сланцы, и даже в сланце кто-то запихал газету. Вот, понимаете, я сейчас
1: это возможно,
0: достаю. Зачем это делается?
1: Это скорее кроксы. Вы знаете, так говорят,
0: кроксы.
1: Вот туда можно засунуть.
0: А в сланце-то зачем было?
1: Сланцы.
0: Вот здесь материалы. В этих сланцах газета... Трассировка новой линии столичной подземки утверждена.
1: Хотелось бы все-таки газеты «Гудок», «Труд» вот этого периода. Но вы знаете, совершенно помолодела обувь.
0: Да.
1: Вот.
0: Помолодела. А вот для пожилых я извлек...
1: «Вечерняя Москва» у меня газета есть.
0: Хорошо, «Вечерняя Москва». Может быть, там что-то о вечернем досуге есть
1: сейчас
0: для пожилых людей?
1: Сейчас просто запах жуткий какой-то.
0: Да, ну это не мудрено. Да, вообще. Друзья, нам не позавидуешь сейчас. Здесь в студии сейчас такая, извините, вонь. В общем, конечно, в основном люди аккуратно носили. Но достаточно одного вот этого драного тапка от человека не очень аккуратного, чтобы запахом заполнился. Фу, не представляю, как это. Хорошо, что все хранилось на антресолях.
1: Большое интервью с Ларисой Семеновной Латыниной. Я думаю, многим любителям спорта это прекрасная спортивная гимнастка известна. Вот большое интервью. На руках меня носили.
0: Да, замечательный материал. Продолжаем и уже завершаем обзор газет, найденных в скомканном виде в старой обуви, хранящейся под кроватью, на антресолях, на дачах, складах и прочих местах.
1: Да.
0: Старые газеты оказались не очень старыми, но все-таки достаточно любопытными.
1: Ну, понимаете что? Дело в том, что то, что мы считаем старым, это уже можно назвать древним, понимаете?
0: Да.
1: Вот представьте себе, 5 лет разницы. В 85-м году мы читаем газету 80-го года. Разница огромная.
0: Да.
1: А сегодня мы тоже читаем газету 2000, вот, пожалуйста, 19-й год. А уже с тех пор была пандемия, поэтому можно сказать, что газета совершенно из другой жизни.
0: Да. Ну что же, попросим наших ассистентов убрать эту всю обувь аккуратно. Газеты мы потом также аккуратно скомкаем и запихаем их на свои места. Может быть, они немножко в другом порядке, ведь правильно могут оказаться.
1: Абсолютно не имеет ни малейшего
0: значения. Газета, которая была, например, в лыжных ботинках, может оказаться в детских сандалиях.
1: Вы знаете, что я предлагаю?
0: Да.
1: Я предлагаю сейчас всю эту барахло, все эти газеты обратно запихать.
0: Да.
1: И встретиться нам с вами лет через 15.
0: Да, действительно. Вот тогда это будут действительно совсем не свежие новости.
1: Так. А сейчас мы с вами должны как-то...
0: Да, завершаем этот обзор. Да. Газеты, которые мы достаем из вот этих бахил из 66-й поликлиники. Так, читаем здесь материал под названием «Очень горячий. Наша планета вмещает в себя внутри раскаленный шар, распространяющий свое тепло земной коре. Вот такой материал. Это кто захочет, может взять вот эти вот ботинки синевато-черные и на странице 29 прочитать эту информацию подробнее. А пока мы запихиваем, значит, эти газеты снова в эту обувь. И пусть мы в следующий раз сделаем более... обзор более старых газет, но все равно...
1: Может быть, очень... просто если у кого-то есть обувь старая,
0: может быть,
1: газет, может нам прислать просто.
0: Присылайте нам старую обувь, действительно, от прабабушек, прадедушек, какие-то, может быть, действительно купленные на барахолках.
1: Да, найденные на антресолях.
0: Да, действительно. И очень хотелось бы иметь какую-нибудь оригинальную, экзотическую обувь, например, какие-нибудь балетки.
1: Да.
0: Пуанты розовые с завязками, знаете, ботильоны какие-нибудь, лоферы, ну вот, ну, конечно же, бутсы футбол. Тоже не мешало бы иметь. И этническую обувь, пожалуйста, присылайте. Например, унты, угги, какие-нибудь чувяки. В них тоже могут быть интересна какая-то пресса внутри. Вот. Ну и, конечно же, наши лапти родные.
1: Да.
0: Мы с удовольствием в них пороемся, в этих газетках. И особенно хотелось бы иметь в своем распоряжении деревянные голландские кломсы. Мы с удовольствием почитаем и газеты, и саму обувь прокомментируем.
1: А что важно, мы можем соприкоснуться с очень старыми, но при этом вечными новостями, ценностями.
0: Да. Понимаете, такие
1: старости. Это благородно, это да. Породисто.
0: Да, очень все это познавательно, очень содержательная обувь. Так что, друзья, не спешите расставаться с вот этим главом. Обязательно ознакомьтесь с газетами, которые запихнуты туда внутрь.
1: Дорогие друзья, с вами были Арсений Мухин
0: и Илья Ярцев. До новых встреч, друзья, в нашей программе «Несвежие новости». А сейчас продолжим наше вещание современными ритмами.

0: Развозчиком пиццы в Дуйсбурге посвящалась эта композиция.
1: Ну а следующая заявка в танцевальных ритмах от эвенкийских последователей Георгия Гурджиева.

Чипльдук. А смысл?

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Когда я вижу, как старая женщина падает, подскользнувшись на мокром асфальте, моей первой реакцией бывает взрыв смеха. Но потом я ставлю себя на место муравья, который мог быть на том же самом месте, куда она упала. И мне уже не так смешно.
0: Глубокие мысли Джека Хэнди.

0: Как-то раз в эфире.
1: Мы вам звонили.
2: У нас все ходы записаны.
3: Так, так, по нашим заявкам будем бурятов сейчас мучить. Кристаллла или Кристалл? Таксимо город, видимо.
4: Московское такси.
3: Алло. Алло. Да, это у нас город Таксимо?
5: Да.
3: Очень приятно. Москва, шестая кабинка вам звонит. Это Кристалл, Кристалл?
5: Да, это я.
3: Здорово.
4: Это с радио звонит вам. С Москвы.
3: Что рады?
4: Мы не можем представить, что она рада.
3: Рады.
4: Ты можешь представить?
3: Какое радио-то хотя бы, понятно или нет?
4: Вот она нас слушает, а мы ее не слышим. Понимаешь, в чем проблема?
3: Ну вот такая слышимость у нас.
4: Как нам с ней разговаривать?
3: По-бурятски.
4: По-бурятски? Как слышно?
3: Кристалл, Кристалл, я Чипыльдук, Чипыльдук.
4: Как слышно?
5: Я понимаю, что ты Чипыльдук, я говорю, я рада.
4: А мы никак не можем понять, Кристалл ли это.
3: Кристалл, Кристалл.
4: Буферизация чудовищная, чудовищная буферизация.
3: Вот она, Бурятия. Как температура там у вас? Не у вас, а в Бурятии.
4: В Байкале.
5: У нас сегодня очень-очень тепло, у нас вот солнышко, у нас снег стал таять.
3: Так, перевожу с бурятского. Да, тепло, начал. Солнышко, снег стал таять.
4: Там все-таки, конечно, не Монголия, но все-таки, видишь, не слышно ничего.
3: Угу. Таксимо, Таксимо!
5: Да.
4: Какое население в городе? Обстановку доложите.
3: Сколько вас там, наших таких вот слушателей?
5: Я всего одна.
3: Одна? Есть Таксимо взято, можно флаг выдружать на крыше местного горкома.
4: Вы не пробовали как-то подсадить на Чипыльдук?
3: Таксимян.
4: А, так вот в чем дело. Я тоже ничего не понял. Видишь как?
3: Кристалл, Кристалл, плохо буферизуется, не понимаем, но стараемся делать вид, что все понимаем.
4: Вы можете переехать поближе в какой-нибудь, хотя бы в Улан-Удэ? А вы наверху или в подвале? Где вы?
3: Все, понимаешь, она не в Улан-Удэ, она на Ваймекон переехала, там приморозила, заморозила трубы интернета. Интернет не может, забила трубы.
4: Вот все-таки еще видишь, в некоторых точках удаленных, вот еще вот так вот. Но она, главное, что человек был рад. Человек что-то говорил. Мы не знаем, что он говорил. Но он был рад. И
3: рад.
4: Говорил
3: и
4: то, что он говорил,
3: светит.
4: Радостно.
3: Да, и
4: солнце
3: мы ему
4: светит.
3: Не обломали
4: да.
3: Настроение.
4: Все,
3: и
4: поэтому
3: все отлично.
4: Мы сейчас
3: еще вернемся к Кристалл в город Таксимо.
4: Таксимо.
3: И узнаем, как
4: прекрасно.
3: Зовут таксимят и таксимонцев.
4: И как у них вообще такси ходит вообще? За сколько можно доехать в центр?

самое большое удовольствие богатые получают тогда, когда о богатстве говорят как о бремени. Роберт Стоттон Линд.

0: разговорчики.
1: Не видите, я занят.
2: Надменно произнес туалет.

прозвучала баллада «Верность» об окукливании личинок тутового шелкопряда. Ну а следующая музыкальная композиция просто создана для тех, кто сейчас ест щавелевый суп со сметаной 9% жирности.